0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города.
3: 101,5. Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 1 сентября текущего года продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах будут обязаны подтверждать подлинность товаров документально. Поправки к закону о защите потребителей обяжут размещать в карточках продукции ссылки на российские или евразийские реестры с номерами сертификатов, сроком их действия и данными выдавшей организации. Нововведение затронет широкий перечень товаров от детских до электроники и косметики. Однако не коснется вещей физических лиц для перепродажи и покупок в традиционных магазинах. По словам премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, утвержденный представительством план реализации стратегии здравоохранения предусматривает обновление инфраструктуры отрасли, создание передовых лекарств и расширение применения высокотехнологичной помощи за счет внедрения совместных методик во врачебную практику. При подготовке документа особое внимание также уделяется борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы медицины здорового долголетия. По итогам национального рейтинга Минпромторга за прошлый год Волгоградская область заняла 21 место, поднявшись сразу на 36 пунктов и войдя в топ-30 лучших регионов. Лучшие показатели достигнуты в кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции. С 2014 года в регионе создано 10,5 тысяч рабочих мест и реализовано проектов на 540 миллиардов рублей. В прошлом году портфель инвестиций составил 193 миллиарда рублей. План до 2036 года – это создание 12 тысяч рабочих мест и реализация 40 новых инвестпроектов. Сброс воды на Волжской ГЭС увеличен в 1,5 раза до среднесуточного показателя 8,5 кубометров в секунду, из-за чего часть песчаной косы на острове Сарпинском скрылась под водой, а в Ленинском районе изменилось поведение рыб. С 21 июля по 10 августа гидроусел перейдет на уменьшение сброса. Дальнейший режим определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом погодных и гидрологических условий. В Красноармейском районе Волгограда завершается первый этап благоустройства парка на бульваре Энгельса. На площади 1,6 гектара прокладывают около 2 километров сетей автополива, укладывают 6 тысяч квадратных метров асфальта и высаживают более 2 тысяч деревьев и кустарников, всего свыше 40 сортов. Также устанавливаются лавочки, точки питания и сцена. Открытие запланировано на текущий теплый сезон. Гостей ждут 50-метровое колесо обозрения «Красное солнце», аттракционный «Циклон» и цепочная карусель. Проект реализуется в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни». Напомним, с 2014 года в регионе выполнено свыше 2,5 тысяч подобных проектов. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Уже 16 июля, друзья. Всем хорошего четверга. Желаю ведущего утреннего шоу 3-4. Да, находимся мы фактически уже во второй половине лета. Ну и давайте так. Все планы, которые были построены заранее на лето 2026 года, должны сбыться. Правильно же? Ну, если вот не прям сегодня, то в течение ближайших полутора месяцев точно. Короче, не забывайте про то, что можно взять отпуск, про то, что можно немного отдохнуть, когда, если не летом, потому что, ну, а когда
3: можно
2: еще?
3: Можно много отдохнуть.
2: Можно много отдохнуть. Вот, ну и, соответственно... В режиме отдыха находится часть слушателей радиостанции «Волгоград-ФМ», которые, кстати, тоже слушают, причем с самого раннего утра. Наш эфир есть те, кто находится в режиме дороги. Дорога может быть куда угодно, даже транзитом через Волгоград. Вам тоже отдельный респект, ребят, которые из других регионов едут в другой регион, и Волгоград для них всего лишь, ну, город принимающий и пропускающий стороны, да? Вот, прямо сейчас расскажем о том, что ждет нас в этом часе. Это прогноз погоды, что там, рубрика «Сенсация», курьезы, которые мы найдем специально для вас, может быть, сами их и сделаем. Конкурс «Проще простого» и, конечно же...
3: Сенсация,
2: календарь.
3: Да. Календарь, да. И афиша.
2: Во.
3: Все вообще накидали.
2: Давай.
3: Все, что можно было, и все, что нельзя. Друзья, в эту пятницу, 17 июля, это уже...
2: Завтра.
3: Это уже завтра, получается, совершенно верно. Значит, приходите обязательно вечерочком в новую площадку, которая находится в Волжском. Она называется «Арт-холл». «Арт-холл» в тот вечер наполнится музыкой, светом и людьми, которые любят атмосферные события. В программе вечера световое шоу, выступление барабанщиков, несколько диджей-сетов. Я, значит, танцевальные номера, лаунж-зона, гастрономическая зона, розыгрыши и еще несколько сюрпризов, которые лучше увидеть, конечно же, своими глазами. Это белая вечеринка, соответственно, дресс-код соответствующий. Есть повод выгулить, наконец, белые вещи, которые вы бережете, потому что они запачкаются, они марки, все. Заляпаемся 100%. Приходите обязательно 17 июля в 21.00, где находится арт-холл, правильно, в арт-парке Ультра 100. То есть вокруг огромное количество локаций, от которых, во-первых, глаз не оторвать, и от которых не оторвать, собственно, вспышки камер, поэтому можно сделать классные фоточки. Категория класс. 18+.
2: Классно. White Power. Ой, говорю, White Power. Well, White Party, правильно же? Вот, все здорово будет у вас.
3: Олег, ты сидит такой в белом, такой сильный сидит. А где твой белый колпак, Олег?
2: С прорезями для глаз.
3: Где?
2: Ладно, пошутили, хватит, друзья. Мы стартуем прямо сейчас. Это «Служатое Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль 977-377.
6: Привет, соседка, а вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
6: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
7: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну что, друзья, давайте заглянем в нашу погодную карту. Как обстоят дела там? Что за ориентировки? На какие погодные приключения? Значит, смотрите. Ясная погода. Пожалуйста, осадков сегодня не ожидается. Хотя вчера нам на сегодня обещали все-таки небольшой дождь. Видимо, все-таки какие-то прошли корректировки. Туча поехала дальше, мимо нас. На данный момент плюс 24 в Волгограде. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Завтра предстоит просто обвал по температуре воздуха, несмотря на то, что завтра снова будет без осадков. Будет ясная солнечная погода. Ну, во всяком случае, так прогнозируют синоптики. Но по температуре воздуха аж плюс 24 днем и плюс 15 ночью. На выходных чуть-чуть будет повыше, но до 30-ки все равно не дотянем.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама. Субтитры

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Ну, давайте разбираться. Четверг, сегодня 16 июля. Открываем календарь первым делом. Видим там, конечно же, какие-то праздники или просто такие дни, которые можно как-то отметить. День личного повара. У каждого он свой. Например, мы начинаем свою жизнь всегда с личного повара, с мамы или бабушки. А иногда они совмещают, так сказать, неделю. Выходные бабушка, значит, в будние дни мама. Вот я вспоминаю так, по крайней мере.
2: Я извиняюсь.
1: Да.
2: Чё? У меня классно папа готовит.
1: Ну, у вас классно папа готовит, хорошо.
2: Вообще-то, мы мужиков сразу вычеркнули за обойму этой кулинарной жизни.
1: Я про своих говорю просто. Ну, у меня так вот, мама или бабушка. Вот.
2: Так, мужики, не позорьтесь.
1: Угу.
2: Вы как-то тоже... Ну, алло, шеф-повара, главное, все мужики.
1: Ну, да.
2: А дома фиг кто пожевелится. Так, сегодня вообще в целом день вкусной еды, Олег.
1: Да, ладно.
2: Сегодня не только день личного шеф-повара.
1: Да, вкусная еда, быстро, топ один, да. Вкусная еда-то вот сейчас.
2: Окрошечка.
1: Окрошка. Вот потому что лето, правильно?
2: Почему
1: потому что окрошка.
2: Да и зимой вообще не понимаю, почему зимой люди не едят окрошку. Это классный супец.
1: Что за стереотип, ребята? Да. Что? Почему решили, что окрошка только лето?
2: Вычеркивают из всех меню заведений.
1: Да,
2: сразу,
1: кстати, да.
2: Ну, все, приходишь, говоришь, дайте окрошку. Да. Они такие, а вообще-то ноябрь. И
1: ну,
2: что?
1: Ну да.
2: А зелень? А я хочу сейчас.
1: Продается круглогодично зелень. Значит,
2: да.
1: Огурчики, все вот эти дела. Продаются
2: все,
1: круглый год.
2: Да, там ничего нет.
1: Чего мы, ребята?
2: Даже варить не надо.
1: Давайте, ну, да.
2: Что-то там накидал и все.
1: Я понимаю, холодец. Да. Вот, я не понимаю, холодец, давайте все.
2: Мы оба просто. И как это варим?
1: По-моему, даже Эльнур тоже не понимал, холодец.
2: Выглядит максимально уродски.
1: Да.
2: Так, Всемирный день змеи.
1: Сегодня Всемирный день змеи.
2: А давай на Прасалтанге поздравим всех змеиустов. Всех тех, кто... Вот это вот немножечко, да?
1: А, ну, да, кстати, близко. Что ты сказала? Абхазия лучшее место для отдыха?
2: О, да. День рисования на асфальте.
1: Есть такое?
2: Так, хорошо, если у вас в жизни есть асфальт.
1: Да.
2: Да, когда есть рисовать, где есть место, где рисовать, проявить свои суперспособности.
1: Есть такое, да.
2: Так, что еще? День благодарности морской свинки на этот раз.
1: Благодарим.
2: Благодарим.
1: Всех морских свинок.
2: Да.
1: Раньше, когда-то, до того, как я увидел ее вживую, потому что интернета не было в мое детство, я предполагал, что морская свинка – это какое-то животное, связанное с морем, возможно, даже с каким-то...
2: Ну, это как свинюшка, только с жабрами, да?
1: Да. Ну, такая. Ну какая-то, да, хрюшка.
2: Что-то плавающее.
1: Что-то плавающее, что-то на дне, потому что ее уже вживую не видишь.
2: А там,
1: чаще всего,
2: мягко
1: такая...
2: говоря, да?
1: А там, мягко говоря, да, причем...
2: Не сходится.
1: Не сходится вообще никак.
2: Так, день ИИ. Мы, кстати, уже отмечаем, оказывается, 5 лет.
1: День ИИ. Это день ипотеки в России, ты имеешь в
2: виду? Следующий праздник, да, кстати. Ее отмечают чуть побольше, если честно. Лет 28.
1: Да.
2: День ИИ. Мы помним, что Олег сопротивляется этому дню уже 5 лет, получается так, да?
1: Да, ребят. Я против этого праздника в целом. Вообще все, что вообще связано с праздниками, где есть роботы, ИИ и так далее. Да, там типа такого.
2: Олег даже своим детям никогда роботов не покупал. Мало ли что.
1: Ну, конечно, кто его знает.
2: Мало ли что.
1: Трансформер
2: вот
1: раз
2: этот, и... Да. Железный конструктор вот этот алюминиевый с дырочками.
1: Вот, ты вот там этот, сам решаешь, что будет у тебя в итоге.
2: Давайте к событиям перейдем. Давайте. 16 июля 1643 года экспедиция голландского мореплавателя Мартина де Фриза открыла остров Сахалин.
1: О, прикольно.
2: Оказывается, вот это они доплыли.
1: Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения материи в 1748 году.
2: Я снова про путешествие открытия. 16 июля 1819-го стартовала первая русская антарктическая экспедиция за Южный полярный круг. Чем все кончилось? Неведомо мне,
1: неведомо,
2: если честно.
1: Да.
2: Надо будет чуткануть.
1: Да.
2: Может быть, именно по этому событию мы составим вопрос к конкурсу «Проще простого».
1: Торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы Монбланом. 1965 год.
2: В Германии в 1909 году, именно 16 июля, основана компания Audi, сейчас бы Эльнур отметил.
1: Как, кстати, точно. Почему мы вообще в очередной раз возвращаемся?
2: Вспоминаем Эльнура. Да. Не можем отпустить нашего
1: впереди,
2: бывшего.
1: Впереди, ребята, конкурс «Проще простого». Нам бы уже пора подготовиться к нему. Ну и вы тоже не забудьте о том, что номер телефона Волгоград FM 39-101.5.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». Офер 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
12: Строишь дом себе каркас? Кровлю хочешь закрепить? И еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
13: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
14: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Ну да, в целом молодцы, что начали дозваниваться. 39-101-5, вот наш номер телефона. Традиционный конкурс под названием «Проще простого» именно в это время чаще всего и выходит. 7.39 на данный момент времени. Вот давайте запомним это число, этот набор цифр, потому что прямо сейчас кто-то станет победителем в нашем конкурсе и выиграет, внимание, целый, безлимитный вариант посещения на один день для одного ребенка в Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармеладе». Кто на связи? Привет!
3: Доброе утро.
2: Да, кто такой бодрый у нас в эфире?
3: Алексей беспокоит.
2: Алексей, ну ладно, прям уж беспокоит. Что-то ты не беспокоишь нас, все нормально. Можешь и в 2 часа ночи позвонить, мы будем тебе рады. Правда, нас в студии нет, поэтому, извини. Короче, Лех, что делаешь сейчас?
3: За рулем еду на работу.
2: Куда едешь?
3: И самое главное, на мосту. И остановиться не могу.
2: Вон что. Ну, давай не будем тебя сильно долго, значит, здесь беспокоить. Мы теперь уже не будем тебя сильно тревожить. Просто быстро ответь на один вопрос, выбрав правильный вариант ответа. Поехали.
4: Так, я решила, наконец, закрыть вопрос, с которым жил Олег на протяжении всех 47 лет.
2: Так.
4: Почему морские свинки называются морские?
2: Итак, внимание.
4: Да, давай-ка выясним. У нас сегодня день морских свинок.
2: Ну-ка.
4: День благодарности морских свинок. По нашему календарю, соответственно, мы решили копнуть, в общем-то, и познакомиться с этими прекрасными животными поближе. Итак, скажи, пожалуйста, почему морских свинок, собственно, назвали морскими, если они не живут в море, Алексей? Первое, потому что их завезли в Европу на кораблях через море, соответственно. Либо потому что в переводе с испанского морская свинка и заморская — это, в общем-то, одно и то же.
3: Ну, хороший вопрос. Может быть, второе?
4: Про заморскую, да, историю?
3: Ну, значит, первое.
4: Подожди, я у тебя просто уточняю. Ты же не называешь конкретную версию. Ты говоришь, второе? Что да. Второе? Пюре? Ну, что на второе?
3: Ну, про
4: заморскую. Про заморскую. Да. Абсолютно верно. Да, в переводе с испанского морская — это искаженная, привезенная из-за морей, так сказать.
2: Нормально, нормально. Поздравляем тебя. Вот так вот легко и просто взял и победил. И, соответственно, забрал один вариант, так сказать, как говорят там, сдыхать ребенка на целый день. У тебя, кстати, есть кого?
3: Конечно, троих.
2: Ну, возьмем хотя бы одного.
4: Будет драка.
2: Красавчика, за билет, да, для остальных придется платить. Давай отметим победу, прокричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко, чтобы всем и на мосту было слышно.
3: И 3-4.
2: Красава!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
8: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да-да, друзья, вы все правильно поняли. Это рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Прямо сейчас давайте будем исследовать мир новостей. У нас же есть классные новости. Например, то, что Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Испания и Аргентина сыграют в финале. История, как говорится, одного фото тоже нам известна. Но напомню, что в 2008 году Лионель Месси провел фотосессию с каталонским младенцем. Да, так. Вот такая история. Соответственно, это был Ламин Ямаль.
1: Он вырос и стал футболистом, да?
0: Да, он вырос и стал футболистом, который будет играть против самого Месси в финале чемпионата мира по футболу. Да, тогда Ламину Ямалю было всего 5 месяцев. Он просто был малышом, который оказался на фотосессии с Месси вместе. Спустя 18 лет эти два красавчика встретятся вновь в финале чемпионата мира по футболу. Испания с молодым Ямалем будет биться против ветерана Месси, который вчера, кстати, дал 2 ассиста. И таким образом, с 85-й минуты начиная, Аргентина просто ушатала бедную Англию. Я болел за Месси. Не знаю, почему-то вот как-то так. Простите меня, все англофилы, да, вот эти все Ингланд-любы и прочее. Короче, я болел за Аргентину изначально, и мне почему-то хочется, чтобы Месси стал дважды чемпионом мира по футболу. Пусть проплачется где-то Роналду.
1: Да? Да, как-то так. Что поделать.
0: Да.
1: Так, сейчас проплачутся выпускники.
0: Выпускники.
1: Да, выпускники нашей страны.
0: Плачь.
1: И не только.
0: Танцуй, танцуй.
1: У меня есть просто малюсенькая зарисовочка. Давай. Такая малюсенькая. Из ОАЭ. Значит, тамошние выпускники. Ну вот, у нас, если ты лучший выпускник, тебе дали медаль, там грамоту тебе дали, да?
0: Денег дают.
1: А вот там лучшим выпускникам подарили наличку. Каждому дали по 100 тысяч дирхам, это примерно 2 миллиона рублей.
0: Чуть побольше, чем
1: причем
0: у нас.
1: Деньги вручили прям в чемоданах с письмом от властей Дубая. То есть и грамота, да? Ну, дорогой, ты не зря старался все эти годы.
0: Вот. Нет, ну, в Московской области более 200 человек получили тоже по 100 тысяч рублей за более чем 200 баллов, набранные на ЕГЭ. Тут, казалось
1: ты
0: бы...
1: Ты тоже намекаешь, да, что Москва не Россия?
0: Нет, почему? Нет, в некоторых регионах реально дают премии тем, кто... Ну, там надо, конечно же, быть 100-бальником по нескольким предметам, но реально дают круто, что есть такая мотивация. Хотя я думаю, что ребятам, наверное, все-таки основная мотивация является не деньги. Ну, подумаешь, что там, ну, что, ну, что, ну, отдал
1: маме. А мама довольна.
0: Да, а какое-нибудь поступление действительно в вуз своей мечты, получается. Ну, получается, М тут тоже присутствует, да? Мечта-вуз.
1: Подожди, вуз – это высшее учебное заведение, а муз? Маленькое учебное заведение.
0: Ну, это когда ты нашла музыка нормального. И он стал музом твоим. Ладно, впереди у нас классная история, друзья. Одна песня, а затем второй час времени шоу.
1: Три-четыре.
0: Погнали. 3-4.

0: свое время.
1: 8 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. С 23 по 24 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в киргизском городе Чолпон-Ата, что откроет завершающий этап подготовки саммита организации в Бишкеке. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, встреча пройдет под знаком 25-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. На ней будет рассмотрен пакет документов по ее комплексу модернизации для последующего утверждения лидерами. Особое внимание участники уделят обмену мнениями по международной и региональной повестке, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого роста в Евразии, а также проведут ряд двусторонних встреч. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон открыли лодки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, пишут РИА Новости. На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские космонавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Аддено. Российские астронавты проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнил 38 экспериментов. Запланировано 2 выхода в открытый космос в ноябре текущего года и январе будущего. В ближайшие 3 года в Волгоградской области отремонтируют свыше 400 километров федеральных автотрасс, чтобы привести в нормативное состояние 87% дорожной сети к 2028 году. При этом за последние 10 лет благодаря работе дорожников и строительству освещение число ДТП на этих участках уже снизилось на 30%. Ключевым проектом станет обход Волгограда. Его документация скоро уйдет на повторную госэкспертизу, а использование местного грунта вместо привозного песка позволит удешевить стройку на 15% и убрать из города вереницы грузовиков. Для решения проблемы дефицита кадров с 1 сентября в 6 школах региона откроются специализированные дорожные классы. В Красноармейском районе Волгограда на бульваре Энгельса 26А в офисе рекоператоров «Экоцентр» открылся пункт экопроекта «Вещи тут», где жители могут сдать чистые ненужные одежду, обувь, игрушки, аксессуары и книги. Для этого там расположен специальный бокс, часть из которых пойдет горожанам на благотворительность, часть на переработку или в приют для животных, а отдельная полка для книгообмена. Подобные инициативы уже успешно работают в городе. Аналогичная точка откроется в Советском районе. Подробнее о правилах передачи можно узнать по телефону 230-230. 18 июля текущего года в Волгоградском центральном парке культуры и отдыха состоится бесплатный концерт памяти лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, приуроченный к 13-й годовщине его ухода из жизни. В 19 часов на сцену выйдут местные рок-коллективы, которые исполнят лучшие композиции ансамбля в рамках программы отечественного панк-рока. Вход для зрителей свободный. Курс валюты на сегодня доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Как говорит один мой знакомый, если мне отрубить голову, я еще 20 минут буду бегать и включать-выключать VPN. Друзья, всем хорошего настроения. Мы продолжаем веселиться. Это второй час утреннего шоу 3-4. Что делать? Конечно же, слушать классную музыку, но, так сказать, между прочим, мы будем какие-то рубрики тоже вам предлагать. Уж на выбор есть кое-что. Например, прогноз погоды. Там рубрика «Живи с этим», с классными фактами. А еще будет конкурс навигатора. И, конечно, рубрика «Сенсация с курьезами». Короче, выбирай на свой вкус.
3: Выбирать можно еще, кстати, куда отправиться. Мы будем таким тоже вашим проводником, неким компасом, которые будут отсвечивать, подсвечивать исключительно классные мероприятия, на которые стоит обратить внимание. Допустим, можно отправиться в Комсомольский сад на кинопоказ «Под открытым небом», который состоится уже сегодня. Можно посмотреть в 19:30 «Мистер и миссис Смит» на кинолужайке, а в Центральном парке культуры и отдыха на футбольном поле в 20:10 сегодня можно посмотреть мультфильм «Монстры на каникулах», а завтра мультфильм «Лило и Стич».
2: Да, есть такое, да.
3: Вход абсолютно свободный, кстати, организаторы предупреждают, чтобы вы захватили с собой там, ну, какие-нибудь пледики, может, там какие-нибудь подушки, матрасики, в общем, какие-то подпопники заимели, в общем, чтобы вам было удобно расположиться, можно взять какие-нибудь хрустелки, вкусняшки и наслаждаться прекрасным показом, тем более, ну, что говорить, в этом году мышкара и комарьё нас особо не напрягают.
2: Да, ты сказала про хрустелки взять с собой. Я такой думаю, блин, мои коленные суставы все здесь. Итак, внимание, друзья, прямо сейчас стартуем. Вы знаете точно текст нашей кричалки. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
2: Красавчики.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Собрались мы, значит, всей семьей на речку и такие, ну что там по погоде? У кого спрашивают? Только у Дины Косичкиной. Дин, что там?
3: Так, значит, смотрите, записываем. Ясная погода за окном? За окном. Осадков сегодня не ожидается, поэтому зонты отменяются, панамки можно надевать. Северо-западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, поэтому что, идем куда хотим, нас не сдует 100%. Пока за окном плюс 25. Если вы мерзнете, то вам просто надо сделать кондиционер потише у себя в кабинете или дома, где вы находитесь. До плюс 31 градуса будет сегодня днем. Это днем. Днем, извините.
2: Нормально.
3: Плюс 18 ночью. В пятницу завтра сразу плюс 24 всего-навсего днем. Это Олег колдовал 100%.
2: Ну, у меня свадьба, вы знаете, поэтому это очень хорошая погода.
3: Плюс 15 ночью.
2: Отлично, ребятки, берем. Такую погоду берем.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Ну, погнали, наши городских друзья. Прямо сейчас давайте уже послушаем хотя бы пару фактов из той самой рубрики «Живи с этим». В общем-то, делать погромче и внимательно внимайте.
3: Значит, еще из мира науки.
2: Мир науки.
3: Да. Угу. Еще в 2010 году американские ученые из университета Эмори обнаружили у мышей ген, удаление которого повышало их умственные способности.
2: Ё-моё.
3: То есть просто не надо учиться. Надо просто удалить
2: лишь. Удаляешь ген.
3: Да, и все. Значит, мыши без этого гена быстрее находили выход из лабиринта, лучше запоминали предметы. Такой же ген есть и у человека.
2: Ё-моё.
3: Однако, пока нельзя говорить о пользе его удаления ни у людей, ни у мышей, ведь он может оказывать еще неизученное влияние на другие аспекты работы мозга. Ученые дали ему неофициальное прозвище «Ген Гомера Симпсона».
2: А, прикол. Прикол, прикол. Блин, это такое, знаешь, такое ген дерпати, да, такое получается. Мне вчера удалили ген тупости, ребята. Вот, теперь я умный, да, нормально? Ну, и, соответственно, проверять можно вот прямо на этом мероприятии уровень интеллекта конкретного человека, который без этого гена теперь будет
3: не
2: жить.
3: Не надо тратиться на репетиторов, представляешь?
2: Вот, точно.
3: Просто надо у школьника удалить.
2: Точно.
3: Лишнюю штучку. Так.
2: Да, в 2011 году в одной из старших школ, раз мы про школу заговорили, в пригороде Чикаго, значит, захотели собрать пожертвования для местного культурного центра. Ну, казалось бы, идея хорошая, почему бы нет, давайте сделаем. Клево. Ну, деньги собирать, получается, с кого? С учеников.
3: Да.
2: А, соответственно,
3: да.
2: Они что должны взять деньги у родителей? Короче, двое учеников убедили администрацию школы прибегнуть к пыткам. Короче, ставить по школьному радио на переменах песню Джастина Бибера «Бэйби» в течение недели прям подряд, вот каждый день, либо пока не наберется пожертвование на $1000. Короче, через 3 дня необходимая сумма была собрана. Вот такая у них любовь к Джастину Биберу у школьников была в 2011 году. Да-да. 2011 год. По сути, это же, ну, возможно, даже пик.
3: Заря карьеры,
2: или заря карьеры, да. Возможно, тогда именно он там выстрелил. Вот, короче, как-то так, друзья. Имейте в виду, уважаемые директора и завучи школ, если вам что-то надо там суету какую-то
3: навести. Да, нет штор.
2: Нет штор.
3: Пожалуйста, включаем шамана.
2: Да кто его знает, может, и наоборот скажет, блин, как клево же. Что мы...
3: Уже нет.
2: Уже нет, да?
3: Да.
2: Ну ладно. Короче, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90 98-90-30.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
6: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Есть такое утреннее шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Есть такой там конкурс, называется он «Навигатор», друзья. Мы прямо сейчас готовы с вами поиграть. У нас же сегодня четверг, да, спорт, так сказать, является, наверное, все-таки в четверг именно на нашей радиостанции, по крайней мере, точно. Такое, знаете ли, красной линии, которая проходит на протяжении всего нашего эфира четырехчасового. И спонсором нашего конкурса под названием «Навигатор» является ОНО «Спортивный клуб «Ротор». Два билета на матч «Ротор» СКА «Хабаровск» 20 июля в 19:30 состоится этот матч, 0+. Соответственно, вот вам желаем прямо сейчас у нас отобрать. Да?
1: Да, набирайте обязательно 39-101,5. Поборитесь за два билета на матч «Ротора» в такой классной погоде, как в этом году. Невыжигающая жара, можно отлично провести время даже в середине июля.
0: Да, ну и, соответственно, конкурс «Навигатор» обычно состоит из трех вопросов. Гоняем, так сказать, по картам Волгограда. Такой вот, понимаешь ли, наш собственный навигатор. Находим, соответственно, какие-то интересные события. Так, внимание, алло.
1: Доброе утро.
2: Алло, здравствуйте.
1: Тушика приемник, наш друг чудесный.
2: Выключил уже.
1: Супер, как зовут тебя?
2: Андрей.
1: Андрюх, мы слышим, что ты не выключил приемник.
0: Да, мы сами себя слышим, поэтому, Андрей, можно потушить приемник вообще...
1: Окончательно, бесповоротно.
2: Да. Вообще потушил.
0: Угу. Так, давай начнем движение. Сейчас проверим, насколько ты знаешь Волгоград. Ты так... Мы все равно слышим, не потушил ты ничего. Короче, да, эхо есть. Я не могу понять, что за звуки там. Вот. Все, ты где?
2: В машине.
0: Супер. Ты все. Один?
2: Нет, с семьей.
0: Семьей. А сколько человек в машине сейчас?
2: Три.
0: Кто там еще?
2: Там?
0: Кто еще, получается?
2: Жена и дочь.
0: Прикольно. Короче, вы будете играть втроем против нас двоих?
2: Наверное.
0: Ну, просто ты что там им? Транслируй вопросы.
1: Да, можно телефон на громкую связь поставить. Ну что, давайте перейдем к первому вопросу. 16 июля 1643 года экспедиция голландского мореплавателя Мартина де Фриза открыла остров Сахалин. Давай-ка с тобой выясним, как расположены улица Сахалинская и улица Камчатская. Они находятся в одном районе, в разных районах или вообще в разных городах, ну, например, в Волгограде, Волжском.
2: Интересно.
0: Да. На самом деле, кстати, очень вполне такой логичный ответ.
2: Наверное, в одном районе.
1: Конкретно в Краснооктябрьском. Молодечек.
0: Нормально. Хорошо, движемся дальше. 16 июля 1748 года Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон, закон сохранения энергии, точнее, материи. Улица имени Ломоносова есть, соответственно, в Краснооктябрьском районе. В длину она 768 метров. Ломоносов обладал ростом 199 сантиметров, почти 2 метра. Вопрос. Какая длина улицы Ломоносова в Михаилах Васильевичах? 184, 384 или 584?
2: 584, 584, 584.
0: Да. Необычный
2: у вас, конечно, вопрос.
0: Да, сегодня. Да. Еще раз напомню, смотри, что улица в метрах 768. Что скажешь?
2: Пополам. 384.
0: Ну, конечно, так и есть. 384 плюс 384, получается 768. Здесь все четко. Молодец. Двигаемся дальше. Последний вопрос.
1: Финальный вопрос, финальный рывок. 16 июля мы отмечаем день рисования на асфальте. Улица художественная и имеется в нашем городе. Давай-ка выясним, в каком районе она находится. В Краснооктябрьском, Советском или Центральном?
0: Как-то так все совпало сегодня, да?
2: Художественная.
0: Оказывается...
1: А ты сам из какого района?
2: Я из Советского.
0: Ну, тогда...
1: Ну, ты точно знаешь, где она, где ее нет.
0: Где ее нет.
2: Нет, я знаю. Так, еще раз, Краснооктябрьский.
1: Советский Центральный.
2: Советский Центральный.
1: Ну, давай уже какую-нибудь версию нам выдадим.
2: Пусть будет Центральный.
0: Пусть будет Центральный. И это окончательно.
1: А правильный ответ?
0: Ну, это уже...
2: Тогда Краснооктябрьский.
1: Абсолютно верно. Да, действительно, снова красный тебе приносит дополнительный балл. И мы тебя готовы поздравлять. Хоть, конечно, со скрипом двигалась твоя телега. Но добрались до финиша. Ну что, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто, ну, наверняка так и было, за тебя болели и жена, и дочь, и теща, и все бабушки, дедушки, собака.
2: 3-4.
0: Нормально.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компания «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
9: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
10: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте магазин «Победа.рф». Категория 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, не знаю, сенсации прям уж не назовешь. То, что мы подготовили для вас в этом часе. Так мы считаем сами. Хотя, кто его знает, все-таки не нам судить. Оказывается, друзья, есть интересное исследование, которое прям реально провели на, значит, мужчинах и женщинах.
2: Так.
1: Вот, соответственно, оказывается, мужики, у которых жены зарабатывают больше них, чаще страдают от депрессии.
2: Ну, что вы
1: представляешь?
2: Говорите.
1: В исследовании провели анализ данных за целых 17 лет на предмет дохода в молодых работающих парах. Выяснилось, что среди мужей, чьи жены зарабатывают не менее 70% семейного дохода, риск серьезного психологического стресса почти в 2,5 раза выше. Представляешь?
2: Угу.
1: Вот такая вот история. Значит, мало того, они примерно на 30% чаще расстаются, такие пары. Вот сами женщины, которые были основными кормильцами семьи, чаще сообщали о меньшей удовлетворенности своими отношениями. Потому что никто не отменял домашние обязанности, при том, что она, казалось бы, и зарабатывает немало, даже больше, чем кое-кто. Если говорить про того самого лежебоку, который, понимаешь ли, там от футбола к танчикам, да, перемещается. Если женщина в паре зарабатывает более половины семейного дохода, мужчины в полтора раза чаще сообщали о стрессе. Сообщали о нем.
2: А, ну то есть они стрессуют.
1: Да.
2: Но ничего,
1: но
2: не,
1: ничего
2: делают.
1: Не делают,
2: да,
1: видимо.
2: Классно.
1: Да. Слушай, я вообще просто...
2: Им стресс не дает, депрессия
1: идет
2: не дает.
1: Идет к другому мужчине-психологу.
2: Так.
1: И, значит, изливает ему душу.
2: Угу.
1: Ты не представляешь, Маринка просто вообще оборзел. Она, ей повысили, во-первых, должность. Вместе с должностью зарплату. Вот теперь что я со своими 25 кусками буду делать, а? Это моя, в смысле, пенсия.
2: Устал ходить просить.
1: Да, как-то так.
2: Так, вот. Ну, у меня новость, давайте так, околофутбольная все-таки.
1: Околофутбольная.
2: Да, забавные новости прилетают к нам даже от тех команд, которые, казалось бы, уже завершили чемпионат мира. Снова вернемся к Холланду. Эрлинг Холланд увидел в Техасе, видимо, они там где-то играли,
1: да,
2: останавливались, проезжали.
1: Мертвого енота?
2: Чучело енота. Ну, в целом, мертвого енота абсолютно точно жизни не было в его глазах. Да, и он такой, заберу-ка его домой.
1: Класс.
2: Вообще, надо было, конечно, может быть, прошмонать его сумки. Там, возможно, халат из гостиницы, да?
1: Ну, да.
2: Вот это, тапки, вешалки, что обычно?
1: Да кто его знает, что он там прибрал к себе к рукам.
2: Да, очень понравился, значит, ему этот
1: он
2: енот.
1: Он купил его, не украл.
2: Да.
1: Причем купил, я там видел, за какую-то бешеную сумму для, так сказать, мертвого енота.
2: Да. При этом он вернулся домой, он еще докупил, он, значит, выходил из самолета вместе с этим чучелом,
1: да,
2: поэтому,
1: да,
2: потому что он, видимо, не влазил, не влазил ни в один пакет, я,
1: да,
2: не знаю,
1: да,
2: чемодан и так далее. Енот при этом придерживал, значит, эта статуя придерживала пустую бутылку алкоголя, которую,
1: да,
2: он,
1: да,
2: туда, видимо, там докупил. В общем, видео тут же разлетелись по сети. Сам Холланд предложил своим фанатам выбрать имя для своего нового друга.
1: Прикольно.
2: Давайте-ка, пожалуй.
1: Прикольно, когда ты такой классный, значит, экстраверт, что
2: так,
1: из друзей у тебя мертвый енот и бутылка виски пустая. Вот, друзья, короче, значит, мы переходим к третьему часу утреннего шоу
2: 3-4.
1: Естественно, желаем вам доброго утра.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Российской Федерации составил 21 миллиард долларов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%, сообщил начальник управления развития экспорта продукции по Каменсельхозу Екатерина Фомина на Всероссийском дне поля. Она отметила, что такой рост стал результатом успешной совместной работы на региональном и федеральном уровнях. Сам форум пройдет с 16 по 18 июля в Алтайском крае и объединит представителей власти, бизнеса, науки и аграриев для демонстрации новейших агротехнологий, техники, IT-решений и биотехнологий. Российские ученые предложили ликвидировать разливы нефти в северных регионах с помощью биоремедиации – использования почвенных микроорганизмов, которые разлагают опасные соединения. В ходе факторных экспериментов исследователи выяснили, что микробы наиболее активно поедают нефть, если их подкармливать аммиачной селитрой. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Химия нефти». Следующим этапом станет проверка метода в реальных условиях и поиск новых способов ускорения восстановления экосистем. В Краснооктябрьском районе Волгограда подрядчик завершил укладку двух слоев нового асфальтобетона на 2-километровом участке проспекта Ленина от улицы Штеменко до Тарифной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предварительно демонтировав старое покрытие, укрепив основание и заменив бортовой камень с колодцами. Сейчас рабочие благоустраивают тротуары и остановочные площадки, где установят новые павильоны и современные светофоры. А финальным этапом станет нанесение дорожной разметки и обновление знаков. Профильный комитет Волгоградской областной думы под представительством заслуженного врача Российской Федерации Натальи Семеновой одобрит поправки к территориальной программе госгарантии на 2026-2028 годы, расширяющей социальные гарантии в сфере здравоохранения. Документ предусматривает для участников специальной военной операции и их семей внеочередную медицинскую и санаторно-курортную помощь, а также бесплатные консультации психологов за счет областного бюджета. Это обеспечит транспортировку беременных из отдаленных сел без регулярного сообщения до акушерских пунктов, после чего был рекомендован облдуме к принятию по итогам заседания к участию депутатов и представителей исполнительной власти. В Красноармейском районе Волгограда на улице Удмуртской специалисты концессии теплоснабжения меняют 130-метровый участок трубопровода ГВС. 30 метров под железной дорогой прокладывают закрытым способом с помощью горизонтально направленного бурения. По словам начальника участка Кирилла Капона, новый трубопровод прослужит не менее 30 лет и обеспечит качественным горячим водоснабжением более 29 тысяч жителей. Работы также ведутся в центральном районе на улице Глазкова и в Тракторозаводском на улице Зеленодольская. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Вот тебе на еще один час открываем. У нас та самая рубрика под названием «Ну, здорово». Вот так она называется. Вот, значит, третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Да, голос Александра Морозова должны услышать в этом часе, как, кстати, и ваш. Не только в конкурсе, который называется «Откуда звук», но еще и в рубрике «Встречка», где можно задавать вопросы непосредственно нашему автоэксперту. Будет прогноз погоды. В этом часе ждем также рубрику «Сенсация с курьезами». Ну и, конечно, афиши мероприятий. Дина там выбирала. Говорит, ну ладно. Но вот это возьмем, пожалуй.
3: Да, давно мы вас не сватали в театр.
2: О, прикол.
3: Значит, смотрите. Камерный театр No Name, я напоминаю, есть такой в нашем городе. Mm-hmm. Обязательно погуглите, в Ворошиловском районе он находится. Мы вас приглашаем на моноспектакль-экскурсию «Лошадка». Mm-hmm. 24 июля в 19:00. Класс. Один из самых нежных и трогательных спектаклей театра. Вечная история недостижимости счастья, вальс женской судьбы в атмосфере театральной мастерской по пошиву костюмов, настроение тепла, ностальгии, причастности, реальные истории женщины в исполнении невероятной Аллы Забелиной. Ну и, соответственно, друзья, обязательно заходите к ним на сайт, на официальный сайт No Name Театра. Именно там можно выбрать билеты.
2: Угу. Отлично, друзья. Вот все понятно теперь, как можно культурно обогатить себя. Прямо сейчас обогащаем эфир с помощью наших эмоций. У нас есть классная история. Это наша кричалка от Сушарной Волгоградская.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
6: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: О погоде на ближайшие сутки давайте прямо сейчас поговорим. Что-то такое нас ждет. Возможно, обычная стандартная летняя погода.
3: Друзья, в Волгограде плюс 27, ну, как по мне, для Волгограда, не самая стандартная в середине июля 27.
2: Не,
3: и 37,
2: ну,
3: да?
2: Для утра вот, нормально пойдет.
3: Как обычно. Плюс 27, значит, ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 18. В пятницу нас ожидает похолодание, уж простите. Хоть и ясная солнечная погода, но, тем не менее, плюс 24 всего-навсего днем и плюс 15 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Итак, друзья, прямо сейчас давайте уже звонить. Почему? Потому что у нас та самая рубрика «Встречка» стартовала. Конечно, желаем всем, во-первых, соблюдать правила дорожного движения. Самое главное, дозваниваться и задавать вопросы. Можно и делиться своим мнением, потому что это прямой разговор в прямом эфире с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Сань, привет тебе.
3: Да, привет-привет. Принимаем ваши звонки уже сейчас. Набирайте наш номер, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение. Говорим об автомобилях. Различные автомобильные темы обсуждаем, популярные среди автомобилистов. Ну и, конечно, оставайтесь на связи. Ждем ваших звонков уже сейчас. Делайте так, чтобы звонки были безопасны для вождения. Иногда вообще проще остановиться, поговорить, потом продолжить.
2: Да, вчера, или когда, вчера вечером уже смотрел там, Екатеринбург затопило, вот эти все постоянные новости отовсюду, думаю,
3: как так у меня вообще... вот буквально там 15 минут назад лило, как из ведра просто вообще, сразу встал весь город, да, у нас целую неделю еще впереди обещают дождливую, топит область, топит город, реки выходят из берегов, катаклизм, короче.
2: Я, кстати, видел в Москве катаклизм. Видос, когда там тоже топило, как на подземную парковку уходил огромный поток воды, вот что там обычно бывает, есть какие-то защиты у...
3: Никакой защиты. То есть, если... Это надо просто изначально смотреть, как это все проектировалось. Это первое. Второе, ну, если у вас дом в низине и заезд в паркинг примерно такой, вот как показано на видео, то вы в группе риска. Сразу говорю, у меня низина недалеко от дома, но дом на пригорке находится. И поэтому я сразу чекал, когда заезжал в подземную парковку, что там будет при затоплении. Но, опять же, да, все зависит от катаклизма. Бывают же наводнения, там еще какие-то вещи. В Тюмени тоже, помнишь, там, если видел, недели две назад или три, был тоже дождище страшное. И там тоже паркинги подземные топило. Прям под крышу машины затопило, по грудь. Автомобиль стояли в воде. Конечно, это все неприятно, но, опять же, я склоняюсь к чему. Вчера деревья у меня в городе падали, валились прямо. На машины падали в том числе. Но вот если бы не расширенная страховка каска, я бы, наверное, сильно переживал. Ну, а так-то упадет, ну, что делать?
2: Ну, да.
3: И такое бывает, форс-мажоры случаются, потопнет, не знаю, там еще что-то. Поэтому я на страховку пеняю, на нее уповаю. Алло. Алло. А что, есть звонок, нет?
2: Кто на связи? Алло. Ну вот, дозвонится, слетает телефон. 39-101, ну, ребят, прямой эфир.
3: Ребят, да. Мы же болтаем, пока ждем вашего звонка. Как только вы дозвонитесь, мы сразу с вами будем разговаривать об автомобилях. Если хочется про свой автомобиль рассказать, если хочется вопрос какой-то озвучить, да пожалуйста.
2: Алло. Алло. Не знаю, может, что-то со связью. У нас такое бывает, кстати, не раз. Уже.
3: Ну, сейчас со связью вообще, в принципе, по стране такая проблемка. Сегодня вот было сообщение о том, что, ну, в новостях, о том, что Шереметьево опять по согласованию выпускают только рейсы. У меня знакомые сейчас залипли в Шереметьево, сидят, ждут, выпустят их самолет или не выпустят. Сейчас и с перелетами, и с переездами на автомобиле в связи с топливом тоже как бы вопросиков много.
2: Да. Ну, у нас вроде, не знаю, вот 10 тысяч человек добавилось, значит, в Максе в чат топлива заправки Волгограда. Вот, кстати, очень хорошо люди, мне очень нравится такая, знаешь, атмосфера, где действительно пишут, ребят, вот здесь есть, вот здесь там такая очередь, то есть такой, знаешь, комьюнити образовалось. Реально прям с фотками, там, с какими-то там, с юморком где-то люди, знаешь, объединились.
3: А есть же...
2: Одной бедой.
3: Подожди. Есть же целая приложуха, по-моему, где Бенз, что ли, что-то как так называется.
2: Да там и у банков тоже появилось, да. Я имею в виду, что здесь прям, знаешь, напрямую, без какого-либо, то есть напрямую общение с, значит, людей. И вот сама атмосфера, которая там царит, мне нравится. То есть прикольно.
3: Я очень надеюсь, что эти группы не начнут закидывать спамом, как чаты подъезда всякими цветочками, там, хотя и так далее. Ну, да. Напомню, 39-101.5 это наш номер в прямом эфире. Звоните, мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Ну, кстати, вот ты, Олег, мне скажи, пока дозваниваются люди, вот для тебя какая пограничная ситуация с бензином должна быть? То есть, вот, ну, почем должен быть литр, чтобы ты не поехал?
2: Сейчас, давай, ответим на вопрос, потом я тебе скажу.
4: Алло, алло.
2: Алло. Очень
4: громко. Здравствуйте, Александр.
2: Да, здрасте, слушаю вас.
4: Подскажите,

0: Это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго. У них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
1: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот.
0: Ну, как? Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их, и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала, и вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет, но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
1: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
0: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопросы, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
1: Я понял, спасибо большое, всего доброго.
0: Спасибо и вам, благодарю. Что, есть еще время, Олег?
2: Есть звонок, да.
0: Да, звоночек. Алло, есть. Доброе утро.
3: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
0: Слушаю, Юрий.
3: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
0: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить. На внутреннем рынке Везели пользуются большим спросом, Фриды. Если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну, это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое, в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
3: Все, понял. Спасибо большое.
0: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Ну, я напомню, друзья, что мы общаемся с Александром каждое буднее утро, поэтому имейте в виду, в 9.15, соответственно, в прямом эфире общаемся с Александром. Звоните по номеру телефона 39-115. Повтор встречи, кстати, можно услышать в 13.15, 19.15 по будням.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде. Реклама.
5: Рокс.

0: Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Rocks Adamas. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Rocks Motor. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Rocks Adamas. Заряжай и властвуй.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: Реклама.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Ой, привет тебе, красавчик, ну или красотка. На самом деле у нас нет никакой гендерной предвзятости, друзья. Мы готовы поиграть с любым человечком, который, конечно же, слушает Волгоград ФМ.
2: Мы просто вас не видим, поэтому для нас вы все красотки и красавчики. Никакой предвзятости.
1: Значит, как я обычно говорю, давайте поаплодируем только красивые люди, да? Прямо сейчас люди такие начинают аплодировать, а есть те, кто действительно верит, что он красивый, да? В общем, 39-105, друзья, вот наш номер телефона. Прямо сейчас мы разыграем классный подарок в конкурсе «Откуда звук?». Пригласительный на двоих от ИП Шанаян Вазген Татосовича, выставка «Мир пауков 0+». Что там у нас на этой выставке? Дин, как всегда, передаю тебе слово.
2: Так, ну, во-первых, нас ожидает экскурсия от профессионального кипера. Соответственно.
1: А, ты помнишь, молодец какая.
2: Соответственно, обязательно приходите, потому что, ну, вы не сможете не только со стороны вот так вот посмотреть, и все. То есть вы точно погрузитесь с помощью специалистов, с помощью профессионалов в этот прекрасный мир пауков.
1: Куда приходить?
2: А, значит, будет это все проходить в ТРК 7
1: звезд. Это тестирует,
2: так. Сразу несколько месяцев
1: а
2: подряд.
1: С какого июля?
2: Понятно?
1: С какого июля?
2: 16-го.
1: 17-го. Все нормально, да. Кто на связи? Алло.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Да-да-да, привет, привет.
3: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
3: Меня зовут...
2: А что так? Так, интрига уже.
3: Олег.
1: Не-не, подожди.
2: А ты сейчас выбирал?
1: Что это, рандомное... Меня зовут...
3: Я выбрал самое красивое имя. Когда у меня
2: тогда...
3: была...
2: Почему? Ты тогда ты Димой должен быть.
3: Меня
2: Эльнур зовут,
3: вы что, не вспомнили, а, коллеги?
1: Это Эльнур?
3: Вы.
2: Мой хороший.
3: Все уже забыли меня там.
2: Мы тебя вообще-то вспоминаем каждый день.
1: Я вот даже из шейкера не чокаясь пью за тебя, понимаешь?
2: Мы, конечно, иногда называем тебя там бывшим, да, как будто вот мы там иногда хотим тебе в 4 утра немножко нетрезвый позвонить тебе, там еще что-то.
3: Не понимаю, надо ставить громче приемник или тише?
1: Ты понимаешь, какая фигня? Вот, кто-то говорил, что я позвоню. Вот. Вот прямо ощущение такое, как будто вот та самая бывшая, которая сказала, да я тебе наберу, все нормально. Мы тут на концерте Егора Крида.
2: Причем,
1: так он говорил,
2: Олег, понимаешь? Ты заметил, что Эльнур набрал только после фразы, что мы ждем только красивых людей в наш эфир.
1: Фразу. Он услышал, да, этот промокод, по которому надо заходить в эфир, понимаешь, и открывать дверь ногой.
2: Ты еще когда сказал, что, ну, типа, некоторые считают себя красивым, я хотел передать привет Никите Бутусову, а потом думаю, ну ладно, что обижать пацана. Эльнур звонит, здравствуйте.
1: Да, Эльнур, нет.
3: Ну что, давайте сыграем, я вас сейчас...
1: Эльнур, мы забыли тебе рассказать правила. У нас люди, которые были на эфире, как работники эфира, да, они 12 лет не должны играть в конкурсах. У нас такое правило. Время еще не прошло. Ладно, давай поставим тебе сейчас звук. Ты можешь играть на самом деле.
3: Давай. Попробую.
1: Играет бывший ведущий Волгоград ФМ Эльнур Нугманов прямо сейчас. Итак, Эльнур, делай погромче приемник. Мы тебя вывели из эфира. И прямо сейчас скажи, пожалуйста.
2: Пироги вкусные, кстати, были, да?
1: Откуда этот звук? Поехали.

0: Эльнур, ну сразу могу сказать, что борода у этого конкурса, как у Олега.
1: Да.
2: Во-первых, ну ничего не изменилось. Вы как оставили, блин, свои дедовские звуки,
0: да,
2: так и
0: да,
2: я не
0: знаю. Абсолютно.
2: Во-первых. Во-вторых, пироги я вам закажу чуть попозже, с праздником.
1: Так.
2: Я не знаю, что это за звук.
1: Ну давай, это шоу на телевидении, которое вел Дмитрий Нагиев. Это все сам.
0: Когда он был еще не лысый.
1: Когда был волосатый.
2: Окна.
0: Абсолютно
1: да!
0: Верно.
1: Ё-моё, блин, как мы не хотели, чтобы ты победил, но ты победил, блин. Ну ладно, блин, победа в руках у тебя.
2: Ты там... Блин, ребята,
1: да.
2: Жестко всех вас люблю.
1: Ой.
2: Но я вообще...
1: Пьяный, что ли, опять? Вот это начинается, вот это.
2: Я, кстати, что звонил-то? Я хотел сказать, что я поднялся, когда ушел от вас.
1: А.
2: Я поднялся, сейчас еду в Камышин. Вести свадьбу.
1: Поднялся.
0: Там, передавай приветики обязательно, да.
1: Да.
0: Как зовут молодоженов там,
1: да,
0: как зовут
1: хорошо.
0: Молодоженов.
1: Эльнур, ну передаем. Ты знаешь правило, у нас есть одно такое важное правило, прокричать название.
0: Наорать на нас надо, да, в да. последний раз.
2: О, да ладно, давайте.
1: Ты готов?
2: Да.
1: И?
2: 3, 4!
1: Красава!

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Так, ребятки, у меня тут, во-первых, предостережение и небольшая новость. Давайте начнем с небольшой новости о том, что ВБ снова что-то хотят там, понимаешь ли, замутить. Это что происходит? Короче, они подали заявку в Роспатент на регистрацию бренда под названием Wildberries карты. Для нового направления Marketplace может приобрести Тугиз или другой картографический сервис и появится, соответственно, Wildberries карты. Ну, то есть, видимо, со всеми
2: там
1: пунктами
2: приема. Там сразу будет указано, куда зайти.
1: Блин, ну это...
2: Интересно, конечно.
1: Просто, когда ты обладаешь большой империей с большими деньгами, тебе хочется захватить мир.
2: Купить все.
1: Да, и карты нужны как раз для того, чтобы ставить флажки на этой карте. В этот раз заберем пятерку.
2: Сиреневые.
1: Вот, ну и предостережение. Ревзи, прикиньте, видос сняли жители России. Значит, в некоторых регионах, естественно, летом жарко. Волгоград, кстати, не исключение. Имейте в виду, машина просто, казалось бы, стояла на жаре.
2: Так, да, плавиться начала.
1: Баллончик с полиролью для шин взорвался и выбил, прям вот вылетел практически полностью из лобового стекла наполовину, разбив при этом стекло в хлам.
2: Ну, конечно, да, жесть.
1: Застрял там, понимаешь ли, и, значит, вот так вот красиво встретил своего хозяина. Поэтому
2: салютом,
1: аккуратнее, ребята, во время жары. Вот эти баллончики, имейте в виду, ну, по крайней мере, лучше уж...
2: Ну, и пауэрбанки лучше не оставлять, и зажигалки. Там на жаре все может разбиться.
1: Зажигалки, пауэрбанки и так далее. Ребята, аккуратнее с этим, потому что на жаре, даже если у вас там, знаешь, какой-то...
2: В целом...
1: Я положил вот эту вот отражающую серебристую фигню, и все там теперь...
2: Я перестала, если честно, ее класть, потому что как будто...
1: Никакого толку. Да, и самое главное, конечно же, ни в коем случае...
2: Это как шапочка из фольги. Ну, для кого-то плацебо просто.
1: Да, точно. На самом деле температура, мне кажется, ну, что-нибудь, может, на пару градусов меньше становится, а в целом отражающий эффект, конечно, сомнительный. Но имеется в виду, скорее всего, знаешь,
2: больше... Панель от выгорания.
1: Панель от выгорания, все. Вот, ну и нас тоже от выгорания. Может быть, действительно, все-таки... Те самые шапочки.
2: Так, носить. У меня есть новость такая, может быть, которая добавит прохлады.
1: Давай.
2: Ну или наоборот, тепла, но душевного.
1: Ну-ка.
2: Значит, завирусился ролик в сети. Соседи, частный сектор. Угу. Значит, это, видимо, США.
1: Да.
2: Частный сектор. И вот сосед относительно недавно переехал, значит, в этот коттеджный поселок.
1: Так.
2: И особо, ну, просто здрасте, вот вежливые такие, исключительно такая соседская вежливость, не более. И однажды он, значит, играл, сидел на веранде, и соседи услышали, а соседи это семья, там, девочка маленькая, отец, мать. А он, соответственно, живет один, молодой парень. И он иногда музицирует, играет на гитаре, что-то поет и так далее. И девочка, она очень любила песни Тейлор Свифт.
1: Ага.
2: И она такая, блин, хоть бы сыграл. Но она не решилась ему просто через забор подойти и спросить, чтобы он сыграл. Она ему написала, на бумажке сделали они с мамой бумажный самолетик и закинули ему туда через забор. Он, соответственно, этот самолетик поднял, прочитал, начал петь эту песню. Прикол. Любимую девочкину. Мама в это время снимала видео со второго этажа или с третьего своего коттеджа. И выложил это видео. А парень даже вообще знать не знал, ведать не ведал. Порадовал соседскую девочку и все. На следующий день или там через пару дней ролик завирусился, и об этом наш герой узнал от мамы своей вообще.
1: Прикол.
2: Об этом узнала Тейлор Свифт.
1: Ё-моё.
2: И она ему написала, ну, через менеджеров, естественно, да, написала, что «Здрасте, а мы бы хотели бы вам кое-что передать от Тейлор». Но вы пока никому не говорите, пока не увидите
1: вот
2: подарок,
1: эти 6 миллионов долларов можете потратить на себя.
2: Гитару с автографом прислали. И ему, и девочке. Там еще фотки на гитаре Тейлор Свифт. Да. В общем,
1: кажется,
2: доброта
1: как будто
2: соседей
1: бы,
2: вот так вот может сближать.
1: Как будто
2: да?
1: бы, Дин, вот так. Мы с тобой вдвоем являемся пиар-менеджерами Тейлор Свифт. Ну что мы с тобой, не придумаем такую классную, милую историю, в которой маленькая девочка кидает самолетик с просьбой сыграть им Тейлор Свифт.
2: То есть ты думаешь, ты намекаешь, что мы набрехали сейчас, да?
1: Нет, я намекаю, что это было заранее продумано некими пиарщиками, которые решили замутить вот такую историю. Не, ну шучу, конечно, бывает разное.
2: Вот ты, конечно, вот это...
1: Однажды
2: душнило,
1: играя вот в айкюдо в далеком 20-м году, когда не было еще возможности собираться, значит, в офлайн формате, мы играли онлайн. И мы отметили на своем видосике Сергея Зверева, а он у себя репостнул наше видео с нашими рожами, понимаешь ли, вот, и сказал, что прикольно, понимаешь, вот как-то так. Никто уж не ожидал.
2: Ну, хоть кто-то его отмечал. А то его после, видишь, попыток защитить Байкал, его же там немножко отменили наверху, в черные списки добавили, что он там с плакатами за озеро борется.
1: Ладно.
2: Вот, наконец.
1: Короче, Сереге привет, может быть, он и в этот
2: он радуется, наверное, отметка.
1: Может, он нас сейчас услышит.
2: Сереж, тебе приветики.
1: Привет.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия ждет от будущего генерального секретаря ООН большей объективности в отношении украинского кризиса, чем проявляет уходящий Антонио Гутерреш, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небедзя. Пишет РИА Новости. Срок полномочий нынешнего генсека истекает 31 декабря текущего года. На этот пост претендует экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава МАГАТЭ Рафаэл Гросси, глава ЮНТКАД Ребекка Гринспан и экс-президент Сенегала Маки Саль, а также экс-глава МИД Вадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес Биркет. Как подчеркнул дипломат, кто бы из них не был избран, Россия рассчитывает на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее. Всероссийское общество глухих совместно с Росмолодежью инициирует создание сообщества волонтеров-переводчиков, участниками которого могут стать начинающие специалисты. Как сообщил зампредседатель руководителя отдела проектного развития организации Анастасия Журавлева в Центре знаний МАШУК, это даст нам возможность получить практический опыт, понаблюдать за работой профессионалов и выйти из зоны комфорта через нестандартные задачи. По ее словам, добровольческая деятельность открывает доступ к закрытым площадкам и является уникальной возможностью для непрерывного повышения квалификации переводчиков, пишет ТАСС. В Волгоградской области на базе обороны спортивного лагеря «Авангард» стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница предвузы», в которой участвуют студенты десятки педагогических вузов из разных регионов страны, демонстрирующие навыки тактической медицины, строевой подготовки и управления беспилотниками. Проект ВГСПУ при поддержке Минпросвещения России и администрации региона включает личные, отрядные и командные состязания, а также образовательную программу «Роспатриот-центр» для подготовки 140 наставников. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Молодежь и дети» при партнерах движения «Первых», «Юнармия» и «Центре войн», а его развитие находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова после недавнего окружного этапа и двух финалов игры на этой площадке. В поселке Быково Волгоградской области до 1 ноября текущего года на 35 миллионов рублей благоустроят центральный парк площадью почти 3 гектара. Основной осью станет аллея площади Ленина до Центра культуры с 9 подсвечиваемыми арками и 24 новыми светильниками. В зоне отдыха появится сухой фонтан с подсветкой и качелями, отремонтированная чаша старого фонтана, детский игровой комплекс «Корабль» на прорезиновом покрытии, а также 18 скамеек, арт-объекты и велопарковки. В рамках озеленения высадят 7 пирамид дальних лип, 8 ясеней, 53 туи и более 300 декоративных кустарников. Подрядчика выберут в конце июля, и он будет обязан обеспечивать обслуживание парка в течение 5 лет после сдачи объекта. В волгоградских вузах продолжается прерывная кампания, в ходе которой некоторые учебные заведения приближаются к рекордам по числу заявлений. На начало месяца в Волгоградский государственный технический университет было подано 21 988 заявлений. В Волгоградском государственном медицинском университете зафиксировано 28 064 заявления. В ВГУ 66% заявок приходится на бюджет. Среди поступающих много медалистов, а наибольшей популярностью пользуются программная инженерия, биоинженерия и юриспруденция и экономика. Общая тенденция подтверждает высокий интерес молодежи к высшему образованию. Только через портал госуслуг по стране уже подано сотни тысяч заявлений.

0: Информационный конвейер. Реклама.
1: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг на Волгоград ФМ 101.5.
3: Да, друзья, это «Спортивный четверг», такая довольно традиционная для нас уже тема, это рубрика, в которой мы встречаемся с нашими гостями, которые напрямую связаны с развитием спорта в нашем регионе. Прямо сейчас у нас кто-то в гостях, кто уже бывал не раз.
4: Вообще неожиданно видеть в таком, знаете, офисно-стильном рубашечном луке.
5: Спасибо.
3: Да. Оказывается, что спортсмены могут так ходить
4: да,
3: тоже.
4: Да,
3: в обычной одежде, не
4: только вот
3: кимоно.
4: Сейчас мы еще когда и скажем о том, что это руководитель Федерации панкратионной пляжной борьбы, ну, как минимум в плавочках мы, конечно, планировали, если честно. Да, Иван Сергеевич Селянкин. Вань, доброе утро.
5: Здравствуйте, доброе утро.
4: Иван у нас уже гость на опыте, поэтому он у нас уже как заправский спортивный комментатор в традиционной рубрике сегодня выходит, да.
3: Вань, про панкратион хотели поговорить. У нас там, я так понимаю, соревнования пруд. То есть, я так понимаю,
4: и были. Есть чем хвастануть.
3: Да, и будут.
5: Мы уже там 4 года развиваем в Волгограде, в Волгоградской области панкратион от Федерации спортивной борьбы. Вот. И в этом году у нас тоже успехи. У нас каждый год успехи, исторические успехи, получается, для города, для нашего региона, потому что раньше их не было. Вот. И в этом году первый чемпионат России проходил в городе Йошкар-Ола. Это республика Мариэл. Вот. У нас там хорошие результаты. У нас там, например, если конкретно брать 14-15 лет. Угу. Там два призера есть из клуба. Там, вот, Дмитрий Донской и из там, Быкова. Угу. Вот, там 16-17 лет тоже два призера есть. И 18-19 один человек. Вот 5 человек у нас призеров чемпионата России первенства. Там 2000 участников. 60,
3: это более, очень серьезно.
5: Да, очень серьезная конкуренция. Более там 62 региона вроде принимало участие. Да. Очень хороший уровень, очень серьезная конкуренция, и наши ребята достойно себя проявили. Я более чем скажу, что трое из призеров, это, получается, Голованов, который Семен Кожевников Тимофей и Касиев Рамазан, это представители рабочего поселка Быково, Волгоградской области. Вы представляете?
4: Что там за кузница такая?
5: Кузница чемпионов. Три человека из рабочего поселка Быково на таком серьезном уровне.
4: Хорошо работают.
5: Конкуренция. Да, конечно.
4: Очень хорошо.
5: Благодаря тренеру Виктору Фазылжанову, да, его мы тоже отметим. Вот.
3: Как вот в панкратион попадают из других видов борьбы? Или можно, вот, например, лучше зайти и сразу там уже себя чувствовать хорошо?
5: Ну,
3: как?
5: Уже сейчас... то есть,
3: есть те, кто пришли туда впервые?
5: Уже сейчас прям есть люди, которые персонально занимаются панкратионом, да, и уже подстраиваются под правила, и у них лучше всего получается. Естественно, из других видов тоже единоборств, ММА, то есть смешанных единоборств, приходят тоже в панкратион.
3: Вот. Это соревнования, которые были. То есть мы поздравляем ребята отдельно Быкову, значит, респект
5: да, тренеру, Быкова,
3: там, ребятам, которые там реально прут. Что грядет? Вот какие еще соревнования будут?
4: Или летом каникулы?
5: Летом у нас пляжная борьба, мы об этом попозже поговорим. Вот. Но у нас предстоящие соревнования, это в Анапе, это Российский союз боевых искусств, там мы туда направляемся. Очень крутое будет мероприятие, это международные соревнования в городе Санкт-Петербурге, Кубок Александра Невского, пройдут они в сентябре. Вот. И впервые в панкратионе вообще, вот, Федерация спортивной борьбы проводит международные соревнования на территории России. Вот. Будут они проходить в Санкт-Петербурге.
3: А вообще история панкратиона, это откуда она идет? Вот если говорить про страны.
5: Ну, это вообще самый первый вид спорта из Древней Греции.
3: Такой борьбы, да?
4: Ну, вот, судя по названию, да, как будто оттуда.
5: На Олимпийских играх, да.
4: Есть ощущение, что Геракл занимался.
5: Ну, там кто-то...
4: Вот
5: кто-то,
4: оттуда.
3: И Зевс тоже, да, судя по всему.
5: Занимались. Оттуда с панкратиона пошла отдельно потом борьба, и отдельно пошел бокс, ответвление два.
3: То есть это как бы родоначальник, по сути, многих.
4: Мать.
5: Да, но забытый.
3: Отец, панкратион он.
5: Забытый,
3: да. Сейчас он, соответственно, заново...
5: Да, набирает обороты, да, конечно, конечно.
3: А чем привлекательно вот панкратион, и вообще почему надо выбирать вот именно этот вид борьбы? Единоборство.
5: Очень зрелищный, так скажу. Очень зрелищный. Есть ограничения в партере, например, в борьбе. То есть это...
4: Для тех, кто не терпит компромиссы, хочет все.
5: Да, все. И борьба, и ударная техника, и болевые удушающие приемы. То есть спортсмены и там развиваются... То есть...
4: Хотите по жести, приходите в панкратион.
5: Очень интересно. У нас как раз будет мероприятие 15-16 августа. Все знают Ультра 100.
4: Mm-hmm. Да, вот это, конечно. Фестиваль спорта, музыки и самовыражения.
5: Да, наш Burning Man, можно так сказать. Да. И там мы вот в прошлом году...
4: Был панкратион,
5: да. Крутые бои получились, очень зрелищные. Народу куча
4: было. Собрали,
5: да? Да, очень, mm-hmm. очень много. И в этом году мы тоже повторно делаем это мероприятие с ребятами. Только там еще...
4: Заявиться
5: мы...
4: можно еще?
5: Нет, в панкратионе там будут только профессиональные спортсмены. Вот, и также мы ставим там клетку, профессиональный октагон на песок, и будут бокс с борьбой на песке в клетке, да. И
3: там,
5: так,
3: там
5: также
3: можно.
5: Будет пляжная борьба будет также. На пляжную борьбу можно заявиться, на ударные дисциплины это все-таки ущерб для здоровья.
3: Да. Поэтому там только профессионалы.
5: Там только, да, профессионалы.
3: Ну, конечно. Это, естественно, это все еще и вызывает огромный интерес у публики. Мы знаем прекрасно, что Волгоград и Волжский это, соответственно, родина многих чемпионов. И много тренируется людей, как оказалось. И кикбоксинг, и бокс, и борьба, и так далее. Вот, напомню, друзья, что про пляжную борьбу мы обязательно поговорим значит, в следующем выходе. У нас в гостях Иван Селянкин, руководитель Федерации панкратионной и пляжной борьбы. Если вдруг есть вопросы, или, может быть, привет, хотите передать, может, из Быкова прям. Нас там можно слушать.
4: Скидывайте кружочек из Быкова, да.
3: Да, значит, соответственно, пишите на 927-522-101.5. Наш телега и Макс принимает ваше сообщение.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
6: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
9: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград-ФМ. Спортивный четверг на Волгоград-ФМ 101.5.
1: Продолжаем нашу рубрику «Спортивный четверг», друзья. У нас здесь интервью, ну как интервью, да, наверное, даже просто теплая беседа с человеком, который отдал спорту, наверное, большую часть своей жизни, начиная с самого детства, потому что, что мы прекрасно знаем, это целая уже легендарная династия. Да, фамилия Селянкин в нашем городе действительно несет за собой такой целый шлейф спортивных достижений. Самое главное, тренерская работа и развитие спорта, конкретного спорта, между прочим, Дин. Давай.
2: У нас есть конкретный Селянкин, давайте.
1: Конкретный Селянкин.
2: Иван Сергеевич, доброе утро. Руководитель Федерации панкратиона и пляжной борьбы. Да. Если панкратион как вид, в общем-то, борьбы мы обсудили, и, ну, и его представительство в Волгограде, Волгоградской области в первом выходе, настало время добраться до пляжной борьбы. Для начала давайте поясним, Иван, всем слушателям, которые вообще впервые об этом слышат. Пляжная борьба – это вот драка за лежак на пляже? Что это? Что это?
3: Нет, определенный свод правил, борется на песке, не в плавках, как вы говорили, вот, в шортах, да.
2: Жаль, а могли бы зрелищности добавить.
3: Да. Вот, в круге 7 метров, ага. Борется, как, это можно смесь сумо, надо вытолкнуть, либо коснуться третьей точкой песка.
2: А можно как-то использовать песок, ну, там, типа, песок в глаза?
1: Ты как всегда, ты хочешь обойти правила. Значит, у нас уже прошел чемпионат России по пляжной борьбе, и ребята наши выступали, тяжи.
3: Да, у нас сначала прошло первенство России впервые. У нас пляжная борьба развивается, ее курирует Мамиашвили, президент федерации, спортивной борьбы России, олимпийский чемпион. Он ее курирует, пляжную борьбу, и она у нас только 3 года, как утверждена Минспортом. И в прошлом году, если у нас была серебряная медаль Дмитрия Чирковского, то в этом году впервые проводилось первенство России. И среди, в общем, юниоров до 21 года у нас первое место занял Руслан Арацев. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, это историческое достижение для нашего региона. Mm-hmm. Уж тем более вообще для всей России. Вот, и он же поехал на чемпионат уже России по мужикам, да, там, вот, 21+. Вот, и с Дмитрием Чирковским они вот боролись 2 недели назад, и, опять же, Руслан занял 3-е место уже по мужчинам.
1: То есть у него прям реально рост в этом виде спорта,
3: да,
1: очевидный.
3: Он мастер спорта по греко-римской борьбе, вот, и выступает вот у нас в пляжной борьбе. Отобрался, кстати, на чемпионат мира по студентам в Португалию.
1: Когда он будет?
3: Будет в сентябре, в сентябре месяце.
2: Ну, будем болеть.
3: Нужно находить финансы на это все.
2: Угу. Так, может быть, нас слушают как раз-таки. Все те, кто хочет поддержать спорт и начинающих, ну как начинающих, уже достигших определенных вершин наших местных звезд. Почему бы и да.
1: Да, Иван, кстати, сам говорит, что часто использует какие-то мотивационные моменты, даже из своего собственного,
3: да, бюджета. Конечно, всегда хочется, чтобы на это больше обращали внимание, потому что у нас столько реально талантливых ребят в регионе, опять же, вот в Панкратионе, в Быково, да. Вот, и хочется, чтобы их, конечно, поддерживали и обращали на них внимание, даже в том же самом облспорткомитет. Просто приглашали их там, на награждение, грамотами, дипломами.

0: На следующей неделе, 25-26 числа, два дня будет проходить. Дети и взрослые будут бороться на песке.
1: Это соревнование или это открытые тренировки?
0: Нет, соревнования. На берегу Волги, на той стороне Майвов курган, прекрасный вид, коктейли.
1: Все, максимально оправдаем слово «пляж» в
0: музыка, этой формулировке. Да-да-да, все, на такой обстановке все проходит. И борются, ребята, трудятся, посмотреть на красивую борьбу. Еще мне нравится пляжная борьба, она объединяет все виды борьбы. У нас борются самбисты, дзюдоисты, борцы греко-римского стиля, вольного стиля, ММА спортсмены.
1: То есть... Сумоисты тоже приходят. Шахматисты тоже приходите.
0: Да. Шахматисты пускай приходят.
2: Да, для нашего региона, получается, это сезонный вид борьбы, а в целом-то, если говорить про соревнования российские, есть вот те самые крытые уже площадки, где проходят именно соревнования и тренируются.
0: Да, соответственно, там в Москве то же самое, да, есть крытые площадки, где действительно круглогодично проходят тренировки и соревнования. У нас таких площадок, к сожалению, нет, но, надеюсь, в ближайшем будущем появится.
2: Но в целом мы же южный регион, поэтому все-таки, если взять там с мая по сентябрь, стабильно это, ну, практически полгода, можно спокойно там тренироваться и соревнования проводить в том числе.
0: Да, да, да. С мая по сентябрь, да.
2: Вот. Тяжело развивать такой вид спорта, который необычный, который еще только начал развиваться. Вот 3 года только он в целом в России.
0: У нас уже есть результаты. Вот, и нам как бы есть о чем говорить, да. И я благодарен, конечно, тренерам, которые, то есть, откликаются на наше предложение побороться у нас на песке. Вот. Да. И спортсменам самим. Вот, как бы я их стараюсь мотивировать сам и финансово, опять же повторюсь. И им это тоже нравится. Им это, кстати, сложно. Вот 3 минуты борьбы на песке — это очень сложно. Попробуйте, это как бы очень серьезная физическая нагрузка. Даже спортсмены, ну, то есть мастера спорта устают, выдыхаются, потому что это специфическая борьба.
2: Ну да, то есть получается, что хочешь проверить себя в каком-то ином статусе, там, в статусе борца пляжного вида борьбы. Мне кажется, тоже, да, такой отдельный вызов. Да, для некоторых спортсменов. Все, заканчиваю, получается.
1: Так, давайте так, друзья, мы предлагаем прямо сейчас перейти к нашим традиционным штуковинам. Иван наверняка помнит, все-таки не первый раз захаживает. Ага. В конце мы всем вещаем о том, что мы были на интервью, кричим название нашего утреннего шоу 3-4, но перед этим, друзья, мы в очередной раз хотим вас призвать, даже если у вас дети, конечно, 16, 17, 18, 19 тысяч лет ходят на один вид секции, на борьбу, обязательно обратите внимание, все, добавьте разнообразие в эту спортивную рутину, потому что мы знаем, что даже любимое занятие, ну, если оно изо дня в день одно и то же, оно тоже может надоедать, а, соответственно, вот такие прикольные, в том числе и как минимум ивенты вроде тех, чтобы будут приходить на пляже Бобры, куда нас Иван всех пригласил. Обязательно мотайте на ус, записывайте себе в график, приезжайте, участвуйте, заводите новые знакомства. Это очень круто. Так, спортивная комьюнити, пусть развивается, расширяется. Вань, ну что, теперь давайте предложим, перейдем к нашим традициям и вместе накричим на всех спортсменов нашего города. И... 3-4!
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина.
1: Друзья, за окном в Волгограде ясная погода. На данный момент плюс 29, естественно, без дождей. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Завтра в пятницу ожидается ясная погода, при этом плюс 24 днем и плюс 15 ночью.
3: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
5: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО АвтоВЛГ. Автопрестиж. Официальный дилер Амода и Джейку.
0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Тут подлетела рубрика «Живи с этим». Прямо сейчас, как всегда, по нашему мнению, интересный факт озвучим вам в эфире Волгоград FM.
3: Так, Bluetooth. Bluetooth, буквально «синий зуб» в переводе. Разработчики назвали эту технологию в честь короля викингов Харальда I Синезубова.
2: Да, был такой.
3: Который объединил Данию и Норвегию. Ну и, видимо, таким образом они решили, что вот два телефона тоже должны объединяться посредством технологии Bluetooth.
2: Хороший факт, да. Кстати, в последнее время мне кажется, что... Bluetooth все-таки продолжает действовать в автомобилях. Как минимум, телефон подключается по Bluetooth.
3: Да.
2: Можно слушать...
3: Наушники, колонки, Алиса.
2: Пока вот что эта технология работает.
3: Рабочая.
2: Да.
3: Это не икпорт.
2: Вот икпорт, к сожалению, умер, да? Хотя, кто его знает, может и нет. Скоро снова вернемся к нему. Значит, посмотри, 1 июля 2007 года на нидерландском канале BNN в эфир вышло реалити-шоу, называется The Growth Donor Show. Ну, как будто бы слово «донор».
3: Что-то здесь отдают. Там.
2: Да, не «дёнор». Значит, главной героиней была смертельно больная 37-летняя женщина, которая хотела отдать свою почку. Вот. Кому из 25 претендентов достанется эта почка, решали зрители с помощью СМС-голосования.
3: Жесть какая.
2: То есть, представляешь, да, какая жесть. В конце шоу было объявлено, что женщина была актрисой, никакой болезни у нее нет.
3: А те настоящие были,
2: чуваки? А целью передачи было обратить внимание общества на нехватку доноров органов в Нидерландах. И хотя авторы шоу получили шквал критики, то есть огромный, ну, естественно, вот как
3: но
2: мы с тобой...
3: Но внимание привлекли.
2: Внимание привлекли, значит, свой адрес за аморальность выхватили, но число зарегистрированных доноров в стране резко увеличилось. То есть они пошли. Ну, видимо, это была целая история, возможно, даже с государственным...
3: Черный пиар тоже пиар.
2: Ну, как по мне, это, конечно, главный результат.
3: Похвально.
2: Да. Поэтому мы относимся к этому норм.
3: Да. Да? Главное, чтобы, я надеюсь, что и те были тоже подставными актерами,
2: потому что
3: в конце узнать, что ты опять без почки.
2: Да, это как бы так себе история, да. То есть получается, что еще и люди, участвующие в СМС-голосовании, представляешь, когда они отправили эти СМС-ки, когда они поняли, что это все был развод.
3: Слушай, а вот те, кто выбирали по СМС-кам, они чувствовали себя богом?
2: Получается, что
3: в какой-то... Вот ты будешь жить.
2: Ну да, ну типа
3: а там... ты там как пойдет.
2: Да.
3: Как сам.
2: Как это вообще возможно, да? То есть я даже приблизительно не могу себе представить. Короче, ребят, давайте так. Просто живите с этим, будьте здоровы. И пускай действительно донорство будет процветать. Потому что это очень благое дело. Как по мне, я, кстати, в августе сдаю снова кровь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
7: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рекорд с Радиком на Волгоград FM.
1: Мы готовы, ребятки. Вот готовы ли вы выиграть в нашем конкурсе нейрокод? Напоминаю, это что? Искусственно-интеллектуальная загадка в песне. Вот это да, вот это сложная капустная система. Надо все это по листочку разобрать. Да нет, на самом деле, послушаешь текст песни, сразу поймешь, о чем речь. Напоминаю, что спонсором конкурса нейрокод является ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Что же разыгрываем мы сегодня?
2: Да, и мы вас с удовольствием, естественно, отправляем в Центральный парк культуры и отдыха для того, чтобы немножечко поймать вот такое ощущение, порцию адреналина на аттракционе «Диско». Именно туда мы разыгрываем билет на двоих. Раскачиваясь на ярких мотоциклах и кружась вокруг своей оси, вы почувствуете себя настоящим каскадером и ощутите незабываемые эмоции. Значит, не забудьте обязательно, даже если вы сейчас не планируете участвовать в нашем конкурсе, но любите ли заглянуть в ЦПКО и, допустим, взять билетики на другие аттракционы, обязательно запомните наш промокод «Радио10». Таким образом, вы получите скидку 10% на абсолютно все аттракционы парка.
1: Да, ну а теперь алгоритм действий, который необходим нам и вам для того, чтобы мы порадовались вашей же победе. Просто сейчас мы вам поставим ту самую песенку, там загадка. Вы такие: о, блин, я знаю, блин, что это за такая прикольная штука. И пишите сразу на 927-522-115, либо в телегу, либо в Макс, сообщение с правильным ответом. Вот если вы первый будете, то все, вы победили. Если вы будете 21-й, мы
2: просто
1: будем...
2: Просто запомните «Радио 10».
1: Да, просто запомните как-то. Все, если вы готовы, то мы тоже готовы. Нажимаем на кнопку play. Погнали.

0: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните. 36-37-77.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас давайте с вами прощаться. Делаем это красиво, под лучшую музыку, конечно же. Ну и, как всегда, традиционно дверью мы не хлопаем. Нам бы какую-нибудь донести до вас информацию. Есть небольшая малюсенькая у меня, и у Дины, судя по всему, тоже небольшая новостюшка.
2: Как мы любим. Давай. Мы любим новости про животных, мы любим криминальные новости. Здесь, наконец, это все объединилось. Yeah. Если кому-то из вас, друзья, нужен сюжет для сценария комедии про ограбление банка, записывайте. Mm-hmm. Записывайте. Значит, отличился житель Мэриленда, что в США, который явился в зоомагазин, украл оттуда трехмесячного котенка по кличке Магнолия. Но не стоит думать, что ему нужен был новый питомец. Нет, ему нужен был сообщник. Mm. Его действия стали совсем нелогичными далее, потому что он вместе с котенком отправился грабить в банк.
1: А.
2: Он попросил, значит, он заходит с котенком, попросил...
1: Это такой ход. Ты с котенком
2: играешь. Мимишечка на него отвлекает.
1: Давайте не будем, да, сильно переживать по поводу того, что он в маске и с оружием. У него же котенок в руках.
2: Он не может причинить нам зла. Итак, он с котенком заваливается в банк. Так. Он попросил одного из сотрудников. Ой, подержите, пожалуйста, вот моего малыша. А-а-а. Сам тем временем... Он не заходил в маске, видимо, и не сразу достал пистолет. Он передал кассиру записочку с требованием отдать денежку. План оказался провальным. Грабители задержали приехавшая полиция, потому что такие записки мы видали тысячу миллионов раз. Да. Тревожную кнопку никто не отменял. Неизвестно, на что рассчитывал мужик. И причем здесь была та самая бедная Магнолия. Кто переживал, не переживайте, она не пострадала. Угу. Возможно, преступник думал, что человек с котенком, да, вызовет меньше подозрений.
1: Прикольно, прикольно.
2: В любом случае, история получилась настолько абсурдной, что некоторые даже шутят, что, возможно, именно котенок и был мозгом всей операции.
1: Слушай, прикольно, прикольно. Ну, дальше двигаемся. У нас есть новость, связанная с выходом фильма «Одиссея». Уж столько Кристофер Нолан
2: натерпелся,
1: да.
2: Комментариев.
1: Но, на что-то он не отвечал вовсе. Где-то там что-то, значит, хейт игнорил.
2: Ага.
1: Но не выдержал и ответил на критику дизайна Агамемнона в своей новой «Одиссее». Короче, непосредственно после появления первых кадров часть зрителей и историков удивилась необычной темной броне персонажа.
2: Ага.
1: То есть темная кожа главной героини.
2: И уже все обсудили.
1: Да. А тут они... А что это за темные латы и вот эти доспехи всякие на этом персонаже? Значит, режиссер заявил, что такой образ имеет реальные исторические основания. Он, типа, говорит, что вообще-то археологи находили микенские кинжалы из черненной бронзы. А некоторые исследователи допускают существование технологий, позволявших менять цвет металла еще в древности. Поэтому вполне себе это может быть исторически обоснованный ход. И вообще, говорит, чего вы достали нас? Художник по костюмам Эллен Мирошник, соответственно, специально использовал дорогие материалы, чтобы подчеркнуть высокий статус Агамемнона.
2: Понятно.
1: И его превосходство над остальными героями. Соответственно, была черненная, что там, медь или что. Вот.
2: Сами тупые. Вот так.
1: Да, вот так он сказал. Он прям так и написал.
2: Бебебе.
1: Вот
2: так и аргумент.
1: И факушки показал. Ладно, короче, ребят, прямо сейчас мы уже будем стартовать в сторону дома или там куда по делам. А завтра утром, как всегда, встречаемся с вами ровно в 7.00. Короче, всем желаем отличного настроения. Летнего желательно.
2: Да, желательно летнего, но при этом не выгореть. Не просто на улице, не на работе.
1: Да. А, ну и с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов.
1: Всем счастливо. Пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следует Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые, гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года. С начала текущего года автоматическими камерами хранения на вокзалах Приволжской железной дороги, включая Волгоград, Волжский, Котельниково, Петров-Вал, Урюпинск и Фролово, воспользовались свыше 30 тысяч пассажиров. Оплатить хранение багажа можно бесконтактно по QR-коду с получением чека на электронную почту, что позволяет избежать очередей, а звуковая сигнализация ячеек срабатывает при попытке несанкционированного вскрытия. В Жирновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина в нетрезвом состоянии позвонил по номеру 112 и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в селе Медведица. Проверка показала, что информация была ложной. Подозреваемый признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений. На данный момент ведется следствие, и мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Ярском Суляевского сельского поселения Кумужинского района Волгоградской области снят двухмесячный карантин по бешенству. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. За время действия ограничений ветеринарная служба провела все необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения болезни. Жителям напоминают, что единственным средством профилактики является вакцинация. Со списком клиник и бесплатной прививкой можно ознакомиться на сайте облком ветеринарии. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ГУМВД России по Волгоградской области выпустило книгу Ростовского «Заветы службы Государевой». Издание посвящено истории офицерского корпуса, воинским ритуалам и символам. Автор описывает методы служебной подготовки патриотов на страже безопасности страны. Книга содержит обширный иллюстративный материал. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: В этом треке красивые места — это не пляжи и не горы. Это состояние, когда голова идет кругом от чувств, а гордость уже улетела куда-то там вместе с крепкими напитками. В общем, когда внутри такой бардак, что хоть в отпуск, что хоть в психушку, разницы никакой. Кстати, о местах. Четверг, 16 июля. Всем привет, кто сегодня мысленно не на работе, а в тех самых beautiful places. Если ваш начальник сейчас слушает наш эфир, сделайте вид, что вы очень заняты. Тиесто и Брианна Грейс только что были с нами на связи, ну а мы далее по расписанию. Без музыки, естественно, вас не оставлю, друзья мои. Но куда же я без вас? Оффенбах, Miles Away. Отправимся за сотни миль отсюда. Чуть ранее Алек и Джесс Глин, Summer's Back. И на закусочку, ну, чуть-чуть надо охладиться. Big Stop Luck и Post Malone, Cold. Я же всем желаю хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
8: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Ну все, Дуа Липа официально закрывает курсы повышения квалификации для парней. И говорит, что сезон тренировок окончен. Очевидно, устала выдавать дипломы и инструкции по эксплуатации тем, кто не умеет читать. Свидания, которые больше походили на собеседование, видимо, отменяются. Трек-манифест для всех тех, кто не хочет больше никого воспитывать. Дуа Липа, Training Season. Ну, а у нас рабочие будни без стажеров. Поехали дальше. Хьюджил и Майл Энджел и Ультранате с новиночкой Moving to the Sun. Также Джихоп и Мигель, Sweet Dreams. А еще Терри Свимс. Раньше всех. Мистер Ноу и Тол. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Вот так вот живешь, живешь, а потом раз и очередной паршивый год. И мысли тянут на дно, и даже слова будто под водой, и никто не слышит. Кстати, о словах. Фраза «это все в голове» в этом треке звучит особенно иронично. Потому что когда в голове такой вот бардак, из кровати встать уже достижение. Не то что там плавать, но мы с вами все-таки попытаемся, плывем далее. А Маккензи Аромба остается где-то на своей глубине. В финале этого часа «Медуза» и Дермот Кеннеди «Paradise». Направляемся в рай.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон открыли лодки корабля «Союз МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, пишут РИА Новости. На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские космонавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавты Европейского космического агентства Софи Адено. Российские астронавты проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов. Запланировано 2 выхода в открытый космос в ноябре текущего года и январе будущего. Всероссийское общество глухих совместно с Росмолодежью инициирует создание сообщества волонтеров-переводчиков, участниками которого могут стать начинающие специалисты. Как сообщил зампредседатель руководителя отдела проектного развития организации Анастасия Журавлева в Центре знаний МАШУК, это даст им возможность получить практический опыт, понаблюдать за работой профессионалов и выйти из зоны комфорта через нестандартные задачи. По ее словам, добровольческая деятельность открывает доступ к закрытым площадкам и является уникальной возможностью для непрерывного повышения квалификации переводчиков, пишет ТАСС. В ближайшие 3 года в Волгоградской области отремонтируют свыше 400 километров федеральных автотрасс, чтобы привести в нормативное состояние 87% дорожной сети к 2028 году. При этом за последние 10 лет, благодаря работе дорожников и строительству освещения, число ДТП на этих участках уже снизилось на 30%. Ключевым проектом станет обход Волгограда. Его документация скоро уйдет на повторную госэкспертизу, а использование местного грунта вместо привозного песка позволит удешевить стройку на 15% и убрать из города вереницы грузовиков. Для решения проблемы дефицита кадров с 1 сентября в 6 школах региона откроются специализированные дорожные классы. В Волгоградской области на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница» «Предвузы», в которой участвуют студенты десятки педагогических вузов из разных регионов страны, демонстрирующие навыки тактической медицины, строевой подготовки и управления беспилотниками. Проект ВГСПУ при поддержке Минпросвещения России и администрации региона включает личные, отрядные и командные состязания, а также образовательную программу «Роспатриот-центр» для подготовки 140 наставников. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при партнерах движения «Первых», «Юнармия» и «Центре войн», а его развитие находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова после недавнего окружного этапа и 2 финалов игры на этой площадке. В Красноармейском районе Волгограда на бульваре Энгельса 26А в офисе рекоператоров «Экоцентр» открылся пункт экопроекта «Вещи тут», где жители могут сдать чистые ненужные одежду, обувь, игрушки, аксессуары и книги. Для этого там расположен специальный бокс, часть из которых пойдет горожанам на благотворительность, часть на переработку или в приют для животных, а отдельная полка для книгообмена. Подобные инициативы уже успешно работают в городе. Аналогичная точка откроется в Советском районе. Подробнее о правилах передачи можно узнать по телефону 230-230. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
0: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

КДК, новый сингл от него на волнах Мурат FM. И это не ремикс, не кавер, а заявка на то, чтобы старая мелодия зазвучала по-новому. Интересно, что в оригинале пели про то, что жизнь предпочитают проживать именно так, а не иначе. Ну что ж, у каждого свое. Так, у этого трека, например, громко, ритмичный и без лишних смыслов. Тем не менее, он отыграл, называется «Бамбалейо». Мы ему говорим «Бамбалейла». И направляемся далее по нашим волнам. А из Гергет и Зиверт первые 30 минут. Банк. Чуть ранее здесь Кайра Сауэр. Ну и прямо сейчас Disturbed. The Sound of Silence в ремиксе DJ Sario. Кстати, друзья, не забывайте про розыгрыш, который будет уже фактически скоро, с минуты на минуту, в котором я в очередной раз разыграю билет на два лица на посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной Каланче. Не пропускайте ни в коем случае.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: что Леди Гага в эфире World FM в серединке часа исполнила трек про болезнь, которая так называется, DC's. Мы тоже с вами, друзья, больны. Ну, в хорошем смысле этого слова, больны музыкой, больны призами. Кстати, о призах. Прямо сейчас вот один разыграю. Билет на два лица на посещение смотровой площадки на Царицынской пожарной каланче сегодня и завтра это еще будут делать, поэтому ни в коем случае не пропускайте. Спонсор конкурса — Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Если ищете вдохновение, то приходите в новое выставочное пространство музея Машкова, музей Виктора Лосева на Коммунистической 5. Вас ждут уникальные выставки, творческие мастерские и панорамный вид со смотровой площадки Царицынской пожарной каланчи. Музей Виктора Лосева – точка притяжения истории и современности. А что касается розыгрыша, друзья мои, по средствам наших мессенджеров его проведу. Напомню, номер 927-522-101.5. Прямо сейчас задам всего лишь один вопрос про саму каланчу, разумеется, и предложу целых два варианта ответов. Ваша задача — верно и прислать в любой удобный для вас мессенджер. Который у нас есть, конечно. Итак, поехали к вопросу. Из какого материала построена Царицынская пожарная каланча? Варианты ответов. Первый — красный кирпич. Второй — белый камень. Я думаю, что здесь все очень просто и все очевидно, так что швыряйте свой верный ответ в наш мессенджер 927-522-101.5 и забирайте билет.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: А ну, уступи микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс — все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел!
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» — ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
7: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
8: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Если бы каждый раз, когда кто-то говорит «это судьба», включалась эта песня, мир бы сошел с ума от повторений. Но Алекс Уоррен вложил в это немного другой смысл. Не судьба, а удар под дых в самый неожиданный момент. И да, таких ударов точно не сможешь заснуть. Неделю точно. Favorite Dream, отличная композиция. Двигаемся дальше, финал этого часа. Кэлвин Харрис и Jazzy Satisfy. А еще вспомним такую прекрасную певицу, как Адель. Она уже готова выйти и исполнить свою шикарную композицию Easy on Me.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
2: Твое время. 13 часов.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
4: Радиоканал «Волгоград FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград FM» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград FM». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Российской Федерации составил 21 миллиард долларов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%, сообщил начальник управления развития экспорта продукции по Каменсельхозу Екатерина Фомина на Всероссийском Дне Поля. Она отметила, что такой рост стал результатом успешной совместной работы на региональном и федеральном уровнях. Сам форум пройдет с 16 по 18 июля в Алтайском крае и объединит представителей власти, бизнеса, науки и аграриев для демонстрации новейших агротехнологий, техники, IT-решений и биотехнологий. Российские ученые предложили ликвидировать разливы нефти в северных регионах с помощью биоремедиации, использования почвенных микроорганизмов, которые разлагают опасные соединения. В ходе факторных экспериментов исследователи выяснили, что микробы наиболее активно поедают нефть, если их подкармливать аммиачной селитрой. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Химия нефти». Следующим этапом станет проверка метода в реальных условиях и поиск новых способов ускорения восстановления экосистем. В Краснооктябрьском районе Волгограда подрядчик завершил укладку двух слоев нового асфальтобетона на 2-километровом участке проспекта Ленина от улицы Штеменко до Тарифной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предварительно демонтировав старое покрытие, укрепив основание и заменив бортовой камень с колодцами. Сейчас рабочие благоустраивают тротуары и остановочные площадки, где установят новые павильоны и современные светофоры. А финальным этапом станет нанесение дорожной разметки и обновление знаков. Профильный комитет Волгоградской областной думы под представительством заслуженного врача Российской Федерации Натальи Семеновой одобрит поправки к территориальной программе госгарантии на 2026-2028 годы, расширяющей социальные гарантии в сфере здравоохранения. Документ предусматривает для участников специальной военной операции и их семей внеочередную медицинскую и санаторно-курортную помощь, а также бесплатные консультации психологов за счет областного бюджета. Это обеспечит транспортировку беременных из отдаленных сел без регулярного сообщения до акушерских пунктов, после чего был рекомендован облдуме к принятию по итогам заседания к участию депутатов и представителей исполнительной власти. В Красноармейском районе Волгограда на улице Удмуртской специалисты концессии теплоснабжения меняют 130-метровый участок трубопровода ГВС. 30 метров под железной дорогой прокладывают закрытым способом с помощью горизонтально направленного бурения. По словам начальника участка Кирилла Капона, новый трубопровод прослужит не менее 30 лет и обеспечит качественным горячим водоснабжением более 29 тысяч жителей. Работы также ведутся в центральном районе на улице Глазкова и в Тракторозаводском на улице Зеленодольская. Курс валюты на сегодня: доллар 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
6: Информационный конвейер.
1: Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Обычно ртуть используют в барометрах. Чем выше давление, тем бодрее она ползет вверх. В композиции ртуть атмосферное давление явно зашкаливает, а столбик токсичности пробивает все мыслимые пределы. Красивая метафора про отношения, где вместо воздуха пары тяжелых металлов. Дышать нечем, но зато выглядит красиво. Продолжаем эфир, друзья мои. Надеюсь, без осадков в виде разбитых термометров. Четверг, 16 июля. Впереди у нас с вами «Медуза» Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». Также появится акцент сэра Миша Миллер, «Don't Leave Kylie». И на закусочку Дэйв и Тэмс, «Rain Dance». Кстати, дождя, мне кажется, много не хватает.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722.
4: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
10: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Привет, соседка. А вы куда?
12: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 5-9, brown eyes. Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград FM».
3: Здравствуйте, Александр.
4: Да, здрасте, слушаю вас.
3: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
4: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собирать.

0: интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от речки. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
1: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот. А про них,
0: ну,
1: как?
0: Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала. И вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет. Но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
1: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
0: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопросы, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
2: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
0: Слушаю, Юрий.
2: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
0: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить. На внутреннем рынке Везели пользуются большим спросом, Фриды. Если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, но это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое, в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
2: Все, понял. Спасибо большое.
0: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
4: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Love You For Life. Громкое заявление, да? В идеальном мире это означает ипотеку на 30 лет, совместный выбор шторы, споры о том, чья же все-таки очередь выносить мусор. В реальности же фраза «на всю жизнь» часто действует как такой гарантийный талон на технику ровно до первого серьезного сбоя. Лав Люксери и Эмили Робертс только что напомнили об этой красивой, но крайне рискованной формулировке. Ну, а у нас в эфире музыка, у которой срок годности не истекает. Alan Walker, Isabella Mettman, Broken Strings, прям по курсу. Также Crash Adams, New Heart чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фаба.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: 2 литра бензина на 100 километров – это все реально. «Байкпост» – более 50 видов мототехники в наличии с гарантией от известных брендов. Все варианты оплаты. Иртышская 1. Мотосалон «Байкпост». У нас одно отличие – вся техника в наличии. Телефон 500-300.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-61.

0: «Dive into me», что в переводе звучит как «нырни в меня». Фраза, которая одинаково хорошо работает и на пляже, и в мире метафор. Но есть нюанс. Перед прыжком в незнакомый водоем неплохо бы провести разведку, да, проверить дно. Сколько отношений разбилось о невидимые и неведомые коряги. Алок и Хали только что предложили версию для смелых: закрыть глаза и прыгнуть без разведки. Красиво, конечно, но техника безопасности не рекомендует. Ну, а это Волгоград FM, друзья мои. Напоминаю, музыка для тех, кто предпочитает плавать у берега, хотя и рискнуть порой тоже неплохо. Терри Свимс в самом финале «Bad Dreams», а также побываем на малиновой луне через пару минут вместе с группой «Моя Мишель».
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины и шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните. 36-37-77.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
8: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет». Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
9: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
10: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, срок вместе порядки получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Растет вероятность увеличения ключевой ставки Центробанка. Говорят эксперты, пишет газета «Коммерсант». Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Опрошенные эксперты ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года. Ключевая ставка упадет до 10% только в 2028. Инфляционные риски сохраняются, то есть денежно-кредитная политика ожидается жесткой. Напомню, ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в будущую пятницу, 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор понизил ставку с 14,5% годовых до 14,25%. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок наклеек. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России АТОР. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытию. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты Египта, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, пишет газета.ру. Стали известны подробности ДТП, в результате которого автомобиль накануне влетел в остановку в Волгограде. Во втором часу дня в среду 20-летняя девушка на «Шевроле Авео» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Субару» на развязке проспект Ленина Металлургов. Чудом обошлось без жертв, люди на остановке успели отскочить в сторону. В больницу попал один пострадавший, это водитель «Субару». Его машину отбросило на остановку, рассказали в полиции региона. Павильон разбит, обстоятельства ДТП уточняются, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. Болельщиков волгоградского «Ротора» бесплатно развезут по домам после матча в понедельник, 20 июля. Команда проведет свой первый домашний матч в новом сезоне против «СКА Хабаровск». Игра на Волгоград-арене начнется в 19:30, завершится поздно, потому и назначили дополнительные бесплатные электрички. В сторону шпала Пропитки поезд отправится с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Не будет остановок «Волга-Гресс», завод имени Кирова и «Лесобаза». Волжская электричка отправится в 22:21 с верхней платформы без остановок на станциях «Пост 6 километр», «Вишневая», «Верхнезареченская» и «Порт Волжский». Пятеро российских фигуристов получили нейтральный статус. Решение принял Международный союз конькобежцев, говорится на сайте организации. В списке Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Все эти спортсмены выступают в одиночном катании. Российские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с весны 2022 года, напоминает Лента.ру. Возвращение на международную арену состоялось в конце 25-го на олимпийской квалификации к играм 2026. Туда допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника. Позднее россияне выступили в олимпийском турнире, напоминает агентство. Официальный доллар 77.96, евро 88.91.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Meet Me in the Dark. Возможно, самый романтичный способ сэкономить на электричестве. Выключается свет, исчезает все лишнее, а остаются только голоса и прикосновения. Романтика чистой воды. Чистой темноты. Минус один. Утром придется все равно включить лампу и увидеть, с кем именно все это прошло. И оставили этот момент за кадром и правильно сделали. Ну, а мы с вами едем дальше. Свет в студии, друзья мои, горит. У меня все под контролем. Что касается музыки, Tame Impala и Jenny Dracula. Отличная новиночка. Также появится Don Diablo Fits is the Tantrums, Radio Baby. А еще Temper City, Self Aware тоже скоро. Это Волгоград FM. Напоминаю, двигайся в ритме твоего города.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: «Удачи, детка» — фраза, которая в устах Чапл Роун звучит не как пожелание, а как приговор с отсрочкой исполнения. Это когда расстаешься с человеком, но точно знаешь, он еще вернется. Может, через месяц, может, через год. И вот это «удачи», но не про заботу, а про «ну-ну», посмотрим. В общем, искусство женского сарказма, упакованное в 3,5 минуты поп-музыки. Далее «Kangs» и «Theophilus London». Прокатимся по галактике, возможно, даже автостопом, а также «DJ Godjess». Новиночка «Мичико» через 1,5 минуты. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Никто не любит мистера Всезнайку, кроме него самого. Он приходит без приглашения, садится на воображаемый трон и вещает истины, которые никто не заказывал. Терри Суимс пропел оду раздражению, которая знакома каждому, когда в ответ на простую фразу прилетит целая лекция. Единственный способ победить такого персонажа – это сделать его героем песни. Что, собственно, и было проделано блестяще. Ну, а эфир продолжается. Не переключайтесь, здесь советов не раздают. Только музыку. Marshmello, Portugal's Man, Tenix в финале. А еще One Republic и Alessa, If I Lose Myself.
1: Реклама.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль, в Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Не может быть!
8: Может. Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Добрый день. Следователи СКР завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС, его водитель, а также пострадал еще один сотрудник станции. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, служебный автомобиль был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. Трагедия случилась накануне днем. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что погибший главный инженер Александр Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Его характеризуют как спокойного и очень ответственного сотрудника, пишет Лента.ру. За неделю бензин в Волгоградской области подорожал в среднем на 1,5 рубля. Таковы данные Росстата. Литр популярного 92-го стоит в среднем 66,50. Неделю назад средняя цена была на 45 копеек ниже, 65,05. А Е95 подорожал больше, чем на 1,5 рубля за неделю и стоит в среднем 74,16 за литр. Стоимость 98-го бензина не поменялась, 94,19. Почти на рубль подорожало дизельное топливо, стоит в среднем 78 рублей 15 копеек за литр. При этом бензин в Волгоградской области по-прежнему остается одним из самых дешевых в Южном федеральном округе, отмечает блокнот Волгограда. Для сравнения, в соседней Астраханской области литр популярного 92-го стоит в среднем 68 рублей 6 копеек. Увеличенные сбросы воды на Волжской ГЭС продлили на 10 дней до конца июля. График сброса скорректировали Росводресурсы на заседании 15 июля. До этого с 9 числа Волгоградский гидроузел увеличил расходы воды в 1,5 раза, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на документ. Режим работы изменится с 1 августа. До этого планировали снижение сброса с 21 июля. В Волгограде меняют асфальт на всех улицах, прилегающих к площади павших борцов. Дорожная техника работает на Володарского, Гоголя, Аллее Героев, на тротуаре, на улице Мира, вдоль консерватории, на противоположной стороне. Это часть дорог, которые отремонтируют в этом году. Согласно контракту, полностью заменили еще вполне хороший асфальт на Аллее Героев. На пересечении Володарского и Мира поменяют и схему движения после того, как оттуда убрали памятник Александру Невскому, пишет «Высота 102». Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на 2 чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собралась больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Калифорнийские ночи. Звучит как обещание рая. Пальмы, закаты, океаны и ветер в волосах. Но Tokyo Hotel напоминают. Калифорния — это еще и место, где мечты приезжают умирать, скажем так. Красиво, тепло, дорого и совершенно без гарантий. Сначала кажется, что вот она, жизнь мечты, а потом выясняется, что это просто открытка, за которой ничего нет. Идеальный фон для драмы, упакованный в несколько минут. Но будем надеяться, что дальше без драмы. Си, Шон Пол, Чип Фрилс, также появится Ava Max, Spotty Fake и на закусочку Клен Карусел. Рай через полтора минуты. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467-18+.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Wait. Одно слово, миллион нервов. Вайс превратили ожидания в танцевальный ритуал. Видимо, чтобы не так обидно было ждать. Потому что когда тебя просят подождать, а сроки не называют, это уже не просьба, а тест на терпение. И не факт, что тест вообще будет сдан. Движемся далее. Мари Краймбрери. Все прошло. Также появится Two Colors, Mad World. И прямо сейчас Алекс Уорм поведает о своих мечтах. Fever Dream. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград, Волгоград.

0: Бамбулио. Состояние, при котором стоять ровно уже неприлично. Все вокруг ходит ходуном, планы трещат по швам, а единственный разумный выход – качаться в такт. КДДК взял и превратил шаткость бытия в танцевальный номер. Гениальный ход, между прочим, если не можешь остановить землетрясение, стань его частью. Ну и эфир продолжается. Держитесь за что-нибудь устойчивое, ведь далее Адам Ламберт после коротенькой паузы Ghost Town.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
5: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Добрый день. Следователи СКР завели уголовное дело о теракте, в результате которого погибли главный инженер Запорожской АЭС, его водитель, а также пострадал еще один сотрудник станции. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, служебный автомобиль был атакован при помощи беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа. Трагедия случилась накануне днем. В пресс-службе ЗАЭС подчеркнули, что погибший главный инженер Александр Яковлев нес ответственность за безопасную эксплуатацию станции. Его характеризуют как спокойного и очень ответственного сотрудника, пишет Лента.ру. За неделю бензин в Волгоградской области подорожал в среднем на 1,5 рубля. Таковы данные Росстата. Литр популярного 92-го стоит в среднем 66,50. Неделю назад средняя цена была на 45 копеек ниже – 65,05. А Е95 подорожал больше, чем на 1,5 рубля за неделю, и стоит в среднем 74,16 за литр. Стоимость 98-го бензина не поменялась – 94,19. Почти на рубль подорожало дизельное топливо. Стоит в среднем 78 рублей 15 копеек за литр. При этом бензин в Волгоградской области по-прежнему остается одним из самых дешевых в Южном федеральном округе, отмечает блокнот Волгограда. Для сравнения, в соседней Астраханской области литр популярного 92-го стоит в среднем 68 рублей 6 копеек. Увеличенные сбросы воды на Волжской ГЭС продлили на 10 дней до конца июля. График сброса скорректировали Росводресурсы на заседании 15 июля. До этого с 9 числа Волгоградский гидроузел увеличил расходы воды в 1,5 раза, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на документ. Режим работы изменится с 1 августа. До этого планировали снижение сброса с 21 июля. В Волгограде меняют асфальт на всех улицах, прилегающих к площади павших борцов. Дорожная техника работает на Володарского, Гоголя, Аллее Героев, на тротуаре, на улице Мира, вдоль консерватории, на противоположной стороне. Это часть дорог, которые отремонтируют в этом году. Согласно контракту, полностью заменили еще вполне хороший асфальт на Аллее Героев. На пересечении Володарского и Мира поменяют и схему движения после того, как оттуда убрали памятник Александру Невскому, пишет «Высота 102». Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на 2 чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собралась больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за 3 место 18 числа. Официальный доллар 77,96. Евро 88,91.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу. Искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Синий, он, знаете ли, многозадачный. Это и цвет океана, и цвет синяков, и оттенок настроения, когда, ну, допустим, воскресный вечер плавно перетекает в тревожный понедельник. Джон Саммит взял да перебрал всю гамму и сделал композицию, которая звучит как саундтрек к залипанию в потолок, но зато с ритмом. Танцевальная меланхолия — жанр редкий и оттого особенно ценный. Продолжаем наш эфир. Сегодня в палитре все цвета радуги. Синий оставляем для особых случаев. Впереди у нас Боб Синклер, Yes, I Can't Wait. Также появится Си Кальмино, Dance Alone. А еще чуть раньше J-Hope и Miguel, Sweet Dreams. Оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
6: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
7: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM. 52-62-44.

0: профессор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: «Никогда не пойдем домой». Фраза, которая звучит фантастически в 2 часа ночи и катастрофически в 8 утра, когда солнце уже встало, а ноги все еще танцуют. Дэвид Гетта и Алеса только что выдали гимн побегу от реальности. Дом подождет, кровать подождет, здравый смысл, видимо, тоже подождет. Потому что «никогда» — это, конечно, громко сказано, но звучит красиво. А утро все равно наступает рано или поздно. Фрэнк Монтана и Макси Би далее заполнит эфир отличной работой «Ever Since You Left Me», а еще Rehab, Vice и JP Cooper. После паузы «Jet Plan». Дело громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
11: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
12: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Disco Line с Тинашея только что провели кастинг и выкатили требования. Без финансовой состоятельности просьба не беспокоить. Жестко, честно и под веселый бит. А четверг, мне кажется, идеальное время для таких вот откровений. А завтра пятница, самое время планировать уикенд так, чтобы он не стоил как крыло от Боинга. А в общем, всем желаю найти идеальный баланс между шикарно и по карману. Проведите этот вечер так, чтобы завтрашнее утро не стало, не застало, точнее, вас пересчетом мелочи. Далее без меня, друзья мои. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра в пятницу. Всем шикарного настроения, отличного вечера. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf, категория 18+.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2000 пунктов впервые с конца 2022 года. Как поясняет РБК, давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине и перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На этой неделе в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБ, ВТБ и Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть. Дополнительное давление на рынок оказало ухудшение прогноза ЦБ по инфляции на этот и следующий год с 5,3% до 6,2%. В Волжском спасатели вытащили из воды двух девочек-подростков, которые едва не утонули в реке Ахтуба. Как рассказали в службе спасения, инцидент произошел в четверг днем в районе Козьего пляжа. Две девочки, 14 и 16 лет, заплыли в небезопасное место, уже были не в силах выбраться самостоятельно. Не рассчитали силы, заплыли на судовой ход, их стало уносить течением. Спасатели их заметили, и когда подплыли на моторной лодке, девочки уже совсем выбились из сил. Их доставили на берег, спасатели связались с родителями, передали детей из рук в руки, предварительно проведя серьезную профилактическую беседу. Волгоград традиционно в третьи выходные июля отметит День металлурга. Накануне праздника 17 июля в Волгограде состоится концерт на площади аттракционов в микрорайоне Спартановка. Как сообщает «Высота 102», в рамках праздника организаторы готовят интерактивную программу, конкурсы, несколько фотозон. Главным хедлайнером вечера станет российский певец Иракли Перцхалава. Также выступит диджей Амата. Вход для всех желающих свободный. Начало фестиваля в 18 часов. Волгоградское озеро Эльтон вошло в пятерку лучших целебных источников России. В стране подвели итоги народного голосования по выбору самых популярных природных источников страны. По итогам голосования, которое проводили телеканал «Моя планета» и Российское географическое общество, в первую пятерку вошли термальный комплекс «Кипящая река» на острове Итуруп. Второе место заняли горячие источники природного парка «Налычево» на Камчатке. На третьем месте Столбовские источники. Источники на острове Кунашир. Волгоградское озеро Эльтон расположилось на четвертом месте. Замыкают топ-5 шумакские минеральные источники в Бурятии. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 77.96, евро 88.91.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вместе с Тиестой Брианна Грейс и их композиция Beautiful Places, которые только что, да, нам ее исполняли, мы слушали, да, и, конечно же, ну, она идеально подходит для этого момента, потому что рабочий день заканчивается, это значит, мы все направляемся в какое-то прекрасное место, даже если это не дом, мы уходим с работы. Все, автоматически прекрасное место. Ну, ладно, кто-то, возможно, сейчас наоборот направляется на работу, и у них такая классная работа, что они и говорят, и я еду в самое лучшее место. Вот, и если вдруг это так, то тоже молодцы. В общем, вообще не важно, что, как, куда и зачем, у каждого свое. Главное, чтобы вы это принимали и были счастливы этому. И если вдруг кто-то еще не понял, что здесь происходит, то здесь происходят вообще-то вечерние эфиры. В студии я, Виктория Сотникова. Каждый вечер по будням мы здесь с вами болтаем, слушаем музыку и наслаждаемся, конечно же. Но все, теперь немножечко послушаем, да, потанцуем, вообще насладимся какими-то музыкальными нотами. Ведь впереди уже нас ждут Рехаб и Пеликан, Мадонна и Мартин Гаррикс. И через пару минут Альфарбен и Рене Миллер с композицией «Body Talk», поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
9: Не может быть!
10: Может! Окна Рехау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
11: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
12: ОАО «Российские железные дороги».
13: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
15: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем +24, ночью до +15.
1: Реклама.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Очень интересная, да, такая погода у нас с вами. То дождик, то солнышко. И что мне нравится, после дождика всегда это такая свежая прям природа, свежие растения. Они буквально вот родились немножечко заново. Ну вот Fastboy Clock нам спели композицию Born Again. И если говорить вот, да, про вот эти вот все погодные какие-то истории, мне еще нравится, как работают все эти поливалочки, да, фонтаны и так далее. Возле них всегда какая-то прям, ну, прям царит жизнь. А я еще этим летом как будто бы первый раз увидела, если вдруг вы не видели, то я не знаю, почему реально я никогда не обращала на это внимания. Может быть, просто не сталкивалась с этим, что голуби, они прям находят, да, такое место на травке, на солнышке. Они прям лежат, лежат. У голубей пикник, представляете, они на травке прям ложатся и все. Или когда работают вот эти поливалочки, они прям все собираются и не просто там бегают под этими поливалочками. Они прям тоже там лежат. Прям вот их очень-очень много скапливается, и они там условно плавают в этих лужах. Я говорю, я такого никогда не видела, что вот голуби как утки будут, но я не ожидала. Хотя в целом, ну что тут удивительного, но лет открытий. Вот, а если вдруг вы это видели, то ладно, ну скучно вам тогда, наверное, вас ничего не удивляет. Я вот потому что люблю обращать внимание на самые такие, да, интересные, неожиданные моменты и удивляться, потому что, ну, детское вот это любопытство, оно, блин, так классно, когда оно сохраняется, да, с возрастом, и ты реально, ты живешь уже, ну, чуть-чуть другими впечатлениями, ну, вот все интереснее, все ярче, краше становится, поэтому, да, никуда не убирайте это качество от себя подальше. Ну, и с вами мы еще будем радоваться классной музыке, впереди нас уже ждет Disturbed, Teddy Swims, и через пару минут Rehab и Sophie the Giants, композиция All Night, поэтому оставайтесь на нашей волне.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. Воском 205 255.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
1: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
2: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Фролово. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Надеюсь, вы все зарядились этим малиновым настроением от «Моя Мишель», потому что они только что нам спели, да, песню, которая так и называется «На малиновой луне». Ну и, кстати, быстро, да, если пробежаться по праздникам, то смотрите, и сейчас есть классная подсказка, как порадовать сегодня вашу вторую половинку, если вдруг, да, вы не думали про это, вы хотели, но не знали, что. Все, смотрите, прям целый готовый план. У нас сегодня есть день личного повара и день вкусной еды, поэтому можете стать личным поваром и приготовить вкусный ужин. Почему бы и нет? И это классный сюрприз, мне кажется, такой. Прям устроить, знаете, домашний ресторан. И это всегда классно, особенно если человек там прям так сильно постарался, что ты первый раз готовил особенный или пытался приготовить твое любимое блюдо. Ну или в целом, я не знаю. Иной раз даже классно не то, что получилось в итоге, а вот этот вот момент. Да, пускай там вся кухня будет грязная или еще что-то. А если за собой убрал, это вообще невероятное прекрасное ощущение. Вот, но просто сам факт того, что человек так сильно хотел тебя порадовать, он так сильно там, может быть, 5 часов старался, что-то делал, это очень хорошее, ну, прям такое впечатление, хорошие эмоции. И в целом очень классно, да, когда вы готовы научиться чему-то новому ради своих любимых или там очень-очень сильно, да, какие-то усилия приложить, постараться для них. Поэтому берите себе на заметку. Ну, а пока, может быть, вас еще вдохновит как-то наши песни, которые будут играть впереди. Вот уже нас ждет «Pizza Dolls», «Up» и «If Lark», его композиция «Another Day». Так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону. 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
13: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
15: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, вы бы с удовольствием с кем-нибудь за что-нибудь поборолись, да вот беда, нет поблизости достойного соперника. Тельцы, этот день сложится для вас очень удачно и позволит многого добиться. Вы быстро усваиваете новые знания и навыки. Близнецы, благоприятный день для поиска новых деловых партнеров и начала сотрудничества. Раки, вы очень наблюдательны и внимательны к мелочам, и это помогает вам принять верные решения там, где другие ошибаются. Львы, будьте осторожны в первой половине дня, это напряженное время, когда сделать ошибку очень просто. Девы, повышается восприимчивость, обостряется интуиция, и вам по силам спрогнозировать развитие событий. Весы, принимаете важные решения самостоятельно, старайтесь воплощать их в жизнь как можно скорее. Скорпионы, начало дня будет очень удачно, в это время могут напомнить о себе люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Стрельцы, день сам по себе нейтрален, но в ваших силах провести его плодотворно. Козероги, вам будет нелегко, этот день связан с огромным количеством противоречий, недоразумений и сложных ситуаций. Водолеи, в этот день стоит заниматься делами, не подразумевающими немедленного получения результата. И рыбы, этот день связан с определенным эмоциональной встряской, сильными ощущениями и новыми впечатлениями. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ну, нельзя не слушать композиции про лето. Вот Дамиана Дэвид уже нам спел композицию, которая так и называется «Next Summer». Возможно, кстати, вы уже начали строить планы на следующее лето, но сейчас вообще не об этом, потому что у вас есть, знаете что, просто прекрасная возможность прямо сейчас поучаствовать в розыгрыше и получить классный подарок. Если вдруг, да, вы не получали его в последние 3 месяца, то обязательно берите сейчас телефоны в свои руки и приготовьтесь, потому что наш спонсор «Оно спортивный клуб Ротор» дарит пригласительные на 2 лица, и вы получите, ну, просто не забываем впечатление. 20 июля в 19:30 Ротор на Волгоград-арена сыграет с футбольным клубом СК «Хабаровск». Поэтому все, откладывай все дела, приходи на стадион и поддерживай наш родной, любимый волгоградский клуб. И, кстати, возрастное ограничение 0+, поэтому абсолютно, да, любой может прийти и сказать, какие молодцы, да, наши ребята. Так, все, мы с вами, значит, теперь, чтобы забрать этот билет, смотрите, должны сделать одну вещь. Нужно отгадать, какой запрос является самым популярным. На наш эфирный Макс по номеру 8-927-522-101.5 нужно будет прислать сообщение с правильным ответом. В поисковую строку я уже ввела начало запроса. И звучит оно так. Кто победит? А теперь попробуйте догадаться, какой запрос, да, из следующих 3 является самым популярным. Кто победит? Франция или Испания? Кто победит? Норвегия или Англия? Или кто победит? Аргентина или Египет? Попробуй послушать свою интуицию и догадаться, где же здесь кроется правильный ответ. И, возможно, именно ты пойдешь на тот самый матч и испытаешь классные эмоции. Все, не буду больше вас отвлекать. Слушаем музыку и пытаемся догадаться.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Какой надежный кирпич для дома?
6: Конечно же, это Строма.
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Только что мы с вами послушали композицию «Let Me Be», а поет ее «The Second Voice». И если вдруг вы не знали, я вам сейчас раскрою тайну. «The Second Voice» — это не какая-то там музыкальная группа, музыкальный проект, где там некое количество людей существует и так далее. Это, значит, современный музыкальный проект, который создан, угадайте, с помощью чего? С помощью искусственного интеллекта. И он достаточно свежий. Вот, появился только в 26-м году, и как раз-таки с выпуском вот этого сингла «Let Me Be» и с синглом «Don't Leave». И вот так все, никаких людей больше, только искусственный интеллект. Ну, а я, наверное, останусь живым человеком, а живому человеку надо идти отдыхать, значит, все, у нас конец часа, это был наш последний с вами выход, и мы с вами расстаемся до завтра. Идем, конечно же, заниматься своими делами, заниматься восстановительными всякими моментами, завтра к рабочим задачам всем вернемся и закончим эту рабочую неделю и уйдем на выходные. Поэтому все, не будем тратить время друг друга, направляйтесь домой, и я надеюсь, что вы будете просто, ну, у вас хорошая будет дорога, а если вдруг вы заедете, да, куда-то заправиться, то вы не до утра там простоите, вот, потому что сейчас реально, наверное, хочется пожелать людям не стоять очень много в пробке, чтобы они намного быстрее все рассасывались, и чтобы у нас всех все было хорошо. Так, и расстаемся мы с вами на классной музыкальной ноте, впереди нас ждут Алекс Уоррен и Рэй Далтон с композицией «All We Got». Так что все, всем пока-пока и до завтра.
1: Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
7: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер». 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Приложение национального мессенджера «Макс» теперь недоступно и в Google Play. Ранее «Макс» также был удален из App Store. Это сделано без объяснения причин, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев, передает РИА. «Макс» также удалили из магазина App Gallery, доступного владельцам китайских Huawei. Кроме того, с площадок пропали и приложения ВК. Ранее Евросоюз ввел санкции против ВК и юрлица национального мессенджера «Макс». В Волгограде стартовала подводная поисковая экспедиция «Донской фронт 2026». Она посвящена 81-й годовщине победы советских войск в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке гранта президента России на развитие гражданского общества. Работы проходят в акватории Волги до конца июля. Поисковики работают в районе, где ранее обнаружили бронекатер БК-31. В экспедиции участвует около 100 человек. Это водолазы из Волгограда и других городов России, сообщают новости Волгограда. Волгоградские 100-бальники по ЕГЭ будут получать по 100 тысяч рублей. О новых мерах поддержки объявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с выпускниками, набравшими высший балл на ЕГЭ. Кроме того, такую же единовременную выплату получат победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Еще по 100 тысяч рублей предусмотрено для этих ребят при поступлении в волгоградские колледжи и вузы. Кроме того, на первом курсе они смогут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей. Регион заинтересован в том, чтобы талантливая молодежь оставалась учиться в Волгоградской области, добавил губернатор. В Красноармейском районе Волгограда на 50-метровом колесе обозрения «Красное солнце» в новом парке завершился монтаж вечерней подсветки. Светодиодные линии, установленные на внутренние и внешние ободы, на лучах, ведущих от центрального овала к пассажирским кабинкам и опорных конструкциях. Перед открытием аттракцион проходит необходимые проверки, ставится на госучет. Только после завершения всех необходимых процедур объект примет первых посетителей. В кинотеатрах России стартовали показы комедии «На деревню дедушки 2» с Юрием Стояновым в главной роли. Это новая история из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревню неожиданно появляется другой дедушка, Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука. Доллар 77.96, евро 88.91.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 24, ночью до плюс 15.
1: Реклама.

0: программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Здравствуйте, Александр.
4: Да, здрасте, слушаю вас.
3: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
4: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собираться на близлежащую там территорию для того, чтобы обеспечивать рынок и наш, и, собственно, рынок Белоруссии. И это то же самое в исполнении Манжара дорестовый и помесь, вернее, Атос дорестовый. Вот. И если мы вообще как бы рассматриваем автомобиль, ну, скажем так, более-менее простой, проверенный, наверное, это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго. У них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
3: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот. А про них,
4: ну,
3: как?
4: Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала. И вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет, но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
3: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
4: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопросы, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
5: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
4: Слушаю, Юрий.
5: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
4: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить на внутреннем рынке. Везели пользуются большим спросом, Фриды, если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
5: Все, понял. Спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
0: Реклама.
6: Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: don't say no.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В экспресс-букет большой.

0: 416-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ «Пробег». 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ «Пробег» ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 2 литра бензина на 100 километров. Это все реально. «Байкпост» – более 50 видов мототехники в наличии с гарантией от известных брендов. Все варианты оплаты. Иртышская 1. Мотосалон «Байкпост». У нас одно отличие – вся техника в наличии. Телефон 500-300.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 20 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. На этой неделе у нас большой двухчасовой эпизод микшера. Владислав Рамадан возвращается в кибернетический эфир спустя 2 года. Он по-прежнему буквально живет музыкой. Дважды в неделю, каждую среду и субботу записывает регулярные подкасты, а также периодически готовит отдельные тематические миксы и между всеми этими делами пропускает через себя огромный объем разных новых треков и ремиксов. Владислав рассказывает, что построил целую экосистему и назвал ее «Рамадан Music Space». Сегодня область его творческих интересов — это прогрессив транс, прогрессив хаус, аплифтинг транс и биг рум. Впереди большое двухчасовое путешествие. Yeah.

0: Друзья, сегодня в микшере большим двухчасовым путешествием управляет Владислав Рамадан. Завершаем первый час и буквально через минуту начнем второй.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Приветствуем всех, кто с нами сегодня с первой минуты и кто присоединяется прямо сейчас. Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. С удовольствием напомню, что Владислав Рамадан играет разный мелодик, прогрессив, транс и хаус. А в конце часа возможны даже аплифтинг и бигрум. Продолжаем это большое радиопутешествие.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. Сегодня два полных часа для вас играл специальный гость, диджей Владислав Рамадан, создатель экосистемы Ramadan Music Space, меломан и музыкальный энтузиаст. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 105. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.